Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум шакалака, лака, лака, лака, лака. Катя, Катя, Катя! Только же досмотрели матч по пенальти Марокко-Нидерланды!
2: Ребята, ничего эмоционального в жизни своей я не видела. Просто Саймон шел с буком по коридору.
1: Вообще!
2: Орал тут как бешеный. И у меня претензия к организаторам чемпионата мира по футболу. Зачем устраивать матч такой ответственный за 5 минут до нашего эфира?
1: Вообще! Оле, оле, оле! Ди команда на чемпионате мира! Есть серии пенальти. И кто победил, Катя? Ты помнишь уже?
2: Ну, разумеется. Ты кричал раз 20 Марокко.
1: Марокко! Искусственный интеллект все-таки...
2: Промазал.
1: Промазал, да.
2: Предсказывал победу все-таки Нидерландам на чемпионате.
1: Да, вот сейчас по пенальти. Кто еще не смотрел, кто еще собирается на работу и одним глазком не смотрит на телек. Да, Марокко дальше идет в 1/8 финала. И, кстати, сенсация тоже была буквально несколько часов назад. Парагвай победил по сборной Германии. Тоже дальше проходит в Парагвай. И Германия, и Нидерланды, к сожалению, сегодня отправляются домой.
2: Все девчонки сейчас с открытым ртом реально вот на себя реагируют. Что, правда?
1: Что, правда? Ух ты, блин! А я тебе кое-что хотел еще другой показать, именно из мира футбола. Фух, надо прийти в себя, да?
2: Да, приди в себя, представься, ой, пожалуйста, как вас зовут?
1: Да.
2: Помнишь?
1: Меня зовут Саймон Агбалао Мерио Куланджа.
2: А я Катя Бодрова.
1: А, так тебя зовут, да?
2: Так меня зовут. Мы выдыхаем и начинаем шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники». Так, пожалуй, один из самых зрелищных фанатских флешмобов на трибунах чемпионатов мира вообще за все время. Это так называемая норвежская викингская гребля.
2: Вау. А, да, когда фанаты имитируют, что они гребут.
1: Да.
2: Да, конечно, я видела.
1: То есть их и барабан как бы их сопровождает, да? То есть барабан задает темп, а потом они просто вот выкрикивают хором. Ро! То есть ро у них греби называется.
2: Да, и делают вид, что плывут. Причем да. Везде. В метро, на поле,
1: они
2: на стадионе.
1: Даже, этот, как он называется, Times Square захватили, сидя вообще, прикинь, на асфальт закрыли всю улицу.
2: Это очень зрелищный флешмоб.
1: А звук еще круче. Вот я сейчас дам вам звучок, вы уже поймете. То есть,
2: и гребите.
1: Да, и гребите параллельно с нами. Потому что...
2: Где бы ни находились.
1: Мы все такие футболные не выспалачи. Это единственный способ сегодня проснуться. Ну что ж, футбол, что с нами делаешь? Слушаем вот норвежский так называемый викингская гребля.
2: Догребли наконец-то до работы, ребят. Готовы устроить пробушку всем тем, кто ее закажет. Группа ВКонтакте, не забываем, последний пост. А там пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого нужно разбудить. И то же самое делай в наших мессенджерах. Кстати, туда совсем скоро отправим вот эту эмоциональную реакцию Саймона на финальный пенальти команды Марокко. Это было круто.
1: Вау, от души. Я вот даже переживал, что я голос посадил, что ли. Ну что же, в наших мессенджерах то же самое делай. А мы через одну песню, обещаю, вернемся. И после чая уже наверняка узбагоимся. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Марокко! Марокко! Марокко! Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец, Агбалао Мери Окуланджа.
1: Постепенно приходит в себя человечек от победы Марокко в серии финальцев над Нидерландами.
2: Все футболные не выспалачи. Я вас чувствую, понимаю и поддерживаю.
1: И готовы устроить пробушку этим людям. Группа ВКонтакте под последним постом уже видим заявки. То же самое можно сделать в наших мессенджерах.
2: Кто проснулась, это Алиса. Она уже отметилась у нас в мессенджере. Разбушка срочно нужна. Не выспалочи. Костилку, да? Правильно? Или костилку?
1: Костилку? Не знаю, что это.
2: Ну, скажите, старейшина, наверное, костик. А, костику.
1: А, слушай, костику.
2: После матча я уже вообще плохо вижу. Из города Коломна. Я знаю, где, кстати. Мы там тусуемся.
1: А это где?
2: Да. А знаешь, где? Недалеко от того места, от дачи, где тусуемся. От Луховиц. Так, ну что же, будем всю Коломну и Костика. Костик, let's go.

0: утро, страна. Состояние как будто минимум четверг, а всего лишь вторник. Дорогие разбудильники, помогите проснуться. Всем классного дня желают Алексей и Маргарита из Москвы.
1: Как это так? Только вторник? По ощущениям,
0: что, реально,
1: как
0: кстати,
1: будто четверг, да?
0: Ребята правы.
1: Еще работа сколько дней? О, капец. Ладно, погнали. Включи тусовку и просыпайся.

0: Драту ти. А, марокканцы, он тоже поддерживает и болел. Сай, Катя, мало о футболе говорим. Вот человек нас понимает, наш человек. Будите меня срочно. Бузулук.
1: Бузулук.
0: Это населенный пункт.
1: Да.
0: Это не его фамилия.
1: Вот Леша Алексеев тоже. Разбудите меня, пожалуйста. Не верю, что сборная Нидерланды проиграла. Алексей из Москвы, болельщик клуба «Аякс» и сборной Нидерланды. А ты тут радуешься на всю страну.
0: Что я тебе говорил?
1: А зачувствовать.
0: Да, ты же помнишь, я тебе говорил, что нидерландцы, они плохо бьют пенальти, да?
1: Да, да, ты прям накануне победы Марокко об этом упомянул.
0: Да, и могу сказать, что это лучшая сборная, которая не разу не выиграл чемпионата мира. Короче.
1: И ты сказал, что она этого заслуживала, да. Но так сложилось.
0: Да, блин, почему
1: так сложилось, что Сай радуется.
0: Почему так рано они встретились, да, ваш 16-й финал, да. Нидерландцы, то есть я, кстати, сочувствую, и поэтому давай, наверное, поддержку.
1: Что-то грустное?
0: Нет, поставим их гимн.
1: О, давай.
0: Да, то есть поддержку тогда.
1: Кстати, да.
0: Вот, тот, кто болит за Аякс, поймет. Как зовут, который прислал?
1: Алексей.
0: Алексей, лови и вот, не грусти.

0: И уезжает домой, да?
1: И уезжает домой. Ну,
0: через 4 года.
1: Такова жизнь.
0: Да. Надо будет повторять.
1: Это спорт.
0: Ну что ж, настроение отличное, хотим с тобой поделиться. Но запомни наш номер, скоро играем.
1: 8-495-956-101-2. Есть возможность с нами поиграть и забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: А если повторить, а то наши ушки сейчас не слушают.
1: 8-495-956-101-2.
0: Нидерландцы! Мару!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чек-чек, бум! Оле-оле, ди команда! На чемпионате мира есть серия пенальти, а у нас серия смешалти. Ну что ж, это смехотерапевтическое шоу
2: «Разбудилники».
3: Это что у нас? А, не, погоди, это же рядом главный тренер сборной по хихиканию, Катя Бодрова.
2: Помощник тренера, диджей Саймон.
3: Ну что, сейчас отправим тоску на скамейку запасных в игре «Смехотерапия».
2: Играть с нами будет Максим из Москвы. Макс, привет.
3: Hello, Max.
4: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
3: Макс,
4: любимое шоу.
3: Ты проснулся? Все нормально?
2: Ну, видишь, говорить может.
4: Да, все хорошо.
3: Все хорошо.
2: Макс, ты за кого болел? Нидерланды, Марокко?
3: Или за завтрак?
4: Ой, я, к сожалению, в это время отсыпался.
2: Да, может, и к счастью, Макс.
3: По голосу слышно, понимаешь?
2: Потому что вот этот человечек через минут 10 уснет на рабочем месте, которого зовут Саймон.
3: Да уж.
2: Какие есть проблемы, возможно, которые не давали тебе уснуть этой ночью или вообще тревожат?
4: Ой, тревожит одна вот, один нюансик. Работаю пекарем, вот, ну, смену отменили мне одну.
2: Отменили, и ты
4: расстраиваешься? Решили сделать мне выходной.
2: Так да, радуйся.
3: Ну, радоваться-то надо-то, правда.
2: Лето.
4: Я и люблю свою работу.
3: Слушай, браво, ну это вот заслуживает. Браво.
2: Ой, прям запахло свежим хлебушком, честно говоря, когда заговорили про пекарню. Mm-hmm.
3: И главное, чтобы твой начальник сейчас слушал эфир, чтобы знал, что реально у него есть такой работник.
2: Слушай, Макс, а что ты конкретно готовишь, печешь?
3: Что пекаришь?
2: Макс.
3: Макс. А, Макс уже...
2: Он шел работать.
3: Обратно лег спать?
2: Он пошел добиваться и требовать рабочей смены. Вот это любовь к работе.
3: Ну, по голосу я чувствовал, что он, как и я, не выспалочь, понимаешь?
2: Поэтому, да, изначально первый вопрос, выспался ли он. О, как я люблю хлебобулочные изделия.
3: Но ты же их отменила из жизни-то.
2: Как отменила? Нет, периодически возвращаюсь. Это, знаешь, история про то, что... Нужно напомнить телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звоните. Максу сегодня не судьба с нами поиграть.
3: Связь просто сорвалась, скорее всего, да. Макс, ни в чем не виноват.
2: Но девиз мой по жизни. Меня хлебом не корми, хлебом покорми. Вот настолько вот я люблю хлебушек.
3: А ты именно какой любишь? Беленький, черненький?
2: Ой, да любой, вообще любой хлеб люблю.
3: Хлебобулочная Катя.
2: Цельнозерновой в последнее время стараюсь, потому что он более полезный. Алло, привет, ты кто?
3: Привет! Представься.
2: Алло. Выключи, пожалуйста, громкую связь, а. Вот.
3: Вот, теперь представься. Как тебя зовут?
5: Валерий.
3: Валерий! Сейчас слушай правила и сразу в игру.
2: Да, Валера, есть ли какие-то проблемы у тебя в жизни такие незначительные, но все-таки?
5: Никаких проблем.
2: Никаких проблем?
3: Ну, это проблема.
2: Это проблема.
3: Это проблема.
2: И мы предлагаем над ней посмеяться. Смотри, кодовое слово «ржи» от Саймона прозвучит прямо сейчас. Ты после этого вот покажи, как ты умеешь смеяться от всей души. И смейся все время, пока играет музыка. А дальше надеемся, у тебя появятся какие-то проблемы.
3: Но дальше уже поймем, сработала ли вот смехотерапия или нет. Так, слушай внимательно. Начинай со смеян смехотерапии. Здесь улыбаются даже те, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Как зовут наш суд? Как зовут?
2: А, я забыла.
3: Короче...
2: Валерий!
3: Валерий! Давай, ржи!
2: Валера тоже слился? Ну, давай вместе ржать. Как Марокко смеется над ситуацией над Нидерландами.
3: Знаешь, на каком топливе я сегодня работаю?
2: На каком?
3: Называется Марокко.
2: У нас какая-то Марокко, второй человечек отвалился.
3: Ну, что-то со связью, да, сейчас позовем техник.
2: А пока подарок отдаем мне.
3: Мне кажется, не надо просто отложить, чтобы потом разыграть.
2: Какой запасливый.
3: Да.
2: Ладно.
3: Ну, это шоу.
2: Разбудилки.
3: Подарков много. Вот ищут приятные руки, чтобы туда попасть. Катя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром будет облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера. Каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Здравствуйте, диоле-оле, Млечный Путь. Здесь уровень позитива превышает суточную норму. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Напротив меня чемпионка мира по перемешанию карт. Мемо Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп прогнозы, которые всегда попадают в девятку. Не только в футболе, попадают в девятку.
3: Звезды расскажут, какой ты вид спорта сегодня.
2: О, окей. А что у овнов?
3: Овны.
2: А, у овнов.
3: Бокс. Okay. Вы настроены на романтический лад. Как и Майк Тайсон, вы идеальный ухажер.
2: А вкратце, кто не понял шутку, что кто такой ухажер именно в лице Майкла Тайсона?
3: Да, я думаю, все знают.
2: Да? Который укусил ухо Эвандра Холифилда, да?
3: Да, своего соперника.
2: Угу. И после того начали его называть ухажером. Так, тельцы.
3: Автоспорт. У вас отличный держак и идеальная шпилька. Есть все шансы финишировать первым.
2: Да, близнецы.
3: Настольный теннис. Сегодня вам предстоит отбиваться от рабочих задач, как от мячика, который постоянно возвращается.
2: Кстати, я играю неплохо. Ты играешь?
3: В настольный теннис?
2: Да.
3: Не очень люблю.
2: А в большом?
3: Вообще не умею, очень хочу научиться.
2: О, окей, ладно, раки.
3: Баскетбол. Вы ловко распределяете силы и задачи. Есть все шансы забить трехочковый.
2: Не, ну, по-любому в баскет играешь.
3: Нет.
2: What? Нет. То есть я за нас двоих, что ли, играю и в теннис, и в баскетбол? Так, дальше, львы.
3: Фигурное катание. Сегодня хочется эффектного выхода и аплодисментов. Будьте готовы получить 6-0, выше балл во всех сферах жизни.
2: Но ты точно фигурно катающая.
3: Нет.
2: Девы.
3: Шахматы. И в них я не играю.
2: Я опять за двоих играю.
3: И сегодня вы просчитываете ходы наперед, а всем недоброжелателям ставите шах и мат.
2: Окей, виси.
3: Падал. Вы настроены не столько заниматься спортом, сколько понтоваться. Звезды напоминают, не сделал фото, не было.
2: Ну, кстати, все эти ракетные спорты говорят, что продлевают жизнь, так что падал — это следующая остановка. Ты уже играла, нет?
3: Падаем в падал.
2: Да.
3: Нет, не играла, очень хочу.
2: А, по падал играем в падла, падла, да? Да, окей. Скорпионы.
3: Дайвинг. Поверхностные темы вас не интересуют. Вам нужно исследовать самую глубину.
2: О, я боюсь глубины. Ты любишь глубину?
3: Mm-mm.
2: А, окей, значит, тут мы уже родственные души. Так, стрелцы.
3: Серфинг. Вы ловите волну событий. Если правильно поймать баланс, день понесет вас вперед с ветерком. А вот серфить я пробовала, очень понравилось.
2: О, то есть, значит, ты и наш линейный продюсер, Настя вообще фанат серфинга.
3: Угу.
2: То есть у него в голове полный серфинг. Так, дальше козероги.
3: Марафон. Сегодня ваша сила в выдержке и длинной дистанции.
2: У кого три сердца, да? Это, наверное, ты, да? Ты марафонец же, да?
3: Я не осьминог.
2: А, ты не восьминог. Окей. Водолей.
3: Тяжелая атлетика. На вас валится больше задач, чем обычно, но вы из тех, кто спокойно берет этот вес и поднимает без лишнего шума.
2: Да, это те, кто жмут железо. Так, дальше рыбы.
3: Футбол.
2: И
3: девиз этого дня – сон для слабаков. Чемпионат мира сам себя не посмотрит.
2: Ой, сейчас, у нас какие последние новости? Если вдруг человек сошел с планеты и потом вернулся, попал дальше в 1/8 финал. Бразилия победила у Японии. Парагвай устроил сенсацию, победив Германию. А буквально вот минут сколько...
3: За 5 минут до нашего эфира, да. Спасибо за это отдельно.
2: Да, Марокко по пенальти выиграла у сборной Нидерландов. Это последние новости. Ну что ж, футбольные небесполачи, поддерживаю вас. Услышимся буквально через несколько минут. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Только здесь можем превратить одну рубрику
3: в две.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении «Т-банка». Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Хорошая.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Up the next.
12: А дальше тусовка.
14: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
3: Человек, который на 99% состоит из футбола. Но этот 1% он все-таки оставил для кино. Рубрика «Киносай» и годные кинорекомендации.
2: О, 99%? Ладно, я приму. А так я тоже кинанутый на всю голову. Так, сегодня в «Киносай» два фильма о дерзких ограблениях.
3: Обожаю такие фильмы, типа один. Друзья Оушена.
2: Значит, подборка для тебя. Так, если любишь кино, не забудь затариться у меня в мессенджере DJ MC Simon. Первый фильм с дерзким ограблением называется «Грязные деньги». Не смотрела еще?
3: Начинала смотреть.
2: Еще впереди, кстати.
3: Ну, не знаю. Гай Ричи. Видишь, я же не досмотрела.
2: Это же Гай Ричи-то. Тебе нравится тоже делать Гай Ричи?
3: Я люблю Гай Ричи.
2: Досмотри, потом обсудим.
3: Ладно.
2: Окей. Новый боевичок от Гая Ричи в главных ролях Джейк Джилленхол, Хенри Кавилл, Эйса Гонзалес и другие. Слоган фильма «Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно». Вот по сюжету безжалостный магнат с собственным островом присваивает миллиард баков, а отряд элитных агентов получает задание вернуть эти деньги любой ценой.
3: Вот. Мне недавно рассказали историю. Один мужчина, мой стоматолог рассказывает, нашел 5000 рублей,
2: так.
3: Пошел в полицию и заставил найти человека, чьи это 5000 рублей.
2: О, красавчик!
3: Да, это же элементарное дело. Любому скажи, вы потеряли? О, да, конечно.
2: Но ему большой плюс потом в карму, наверное, будет.
3: Наверное.
2: Окей, далее. Второй фильм с дерзким ограблением.
3: Угу.
2: Окей. Гонконгский боевик с Джеки Ченом и очень дерзким ограблением называется «Охота за тенью».
3: Вау.
2: Не смотрела?
3: Джеки Чана нет.
2: Кстати, мне кажется, это, наверное, тебе больше понравится.
3: Новиночка?
2: Да, то есть неплохо, кстати, и сюжет еще как закрутили потом ваши. Так, банда грабителей крадет из банковского хранилища ключ к криптокошельку с 10 миллиардами гонконгских долларов. И бесследно исчезает, обманув полицию и ее ИИ-систему. То есть там у них ИИ-система для вычисления воров и так далее. Uh-huh. Эти ребята такие крутые, что они даже обошли эту слежку. Так, когда расследование заходит в тупик, начальник полиции возвращает в дело легендарного копа старой школы.
3: Джеки Чана.
2: Да, прямо олдскульный такой вообще. И чтобы тот охотился на этих высокотехнологичных воров.
3: А он там в нормальной форме, Джеки Чан? Потому что последние рилсики смотрю, он так подрасслабился, мужчина.
2: Ну, как раз он как раз молодых готовил в этом фильме.
3: Ага.
2: Он им показывал, как бы, то есть фишки старой школы.
3: Вот этот фильм я точно посмотрю.
2: Да, он мне очень понравился, он мне реально зашел вообще.
3: Давай резюме. Еще раз два фильма, которые стоит посмотреть.
2: Охота за тенью с олдскульным Джеки Чаном и «Грязные деньги» от Гая Ричи.
3: Приятного просмотра.
2: Oh, yeah.

0: Прогноз на DFM.
1: Окей, давай.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Всем ди-футбольный привет! Если после ночных и утренних матчей чемпионата мира ты пытаешься включить кофеварку пультом от телевизора, ну давай в нашу сборную под названием шоу
2: «Разбудилники». Напомним здесь, Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Мы очень мало говорим про футбол в эфире шоу «Разбудильники» и про свадьбы. Все потому, что, ну, разумеется, в кавычках, чемпионат продолжается, поэтому футбол. А еще наша Настя продолжает, продюсер линейного эфира, готовится к свадьбе своей. Это, конечно, одна из главных тем наших обсуждений за эфирных. Я уже видела платьишко Настя, она же приобрела свадебное. И есть у нас такая традиция в России. Жених ни в коем случае до свадьбы не должен видеть невесту в платьишке. В Африке как это работает?
3: У нас они, кстати, подбирают костюм, то есть, чтобы все было как футбольная команда.
2: То есть?
3: Муж с женой, то есть, заранее он уже знает, даже бывает.
2: Они в одном цвете?
3: Да, покупает ткани, и из одной ткани вырезает, то есть, костюм обеим.
2: Муж и жена, одна ткань, так сказать.
3: Одна ткань. Поэтому у нас все-таки вот культура, то есть, по которой нельзя видеть платье раньше, она привезенная. То есть, а это же чисто из-за того, чтобы сам жених не отказался, увидев жену сразу.
2: Да. То есть?
3: Вот так это придумывалось.
2: Не поняла.
3: Ну, то есть, вот эта культура, по которой как бы нельзя видеть платье раньше времени, да? Это чисто, чтобы сам жених не слился.
2: Ага.
3: Вот так это было придумано давным-давно.
2: То есть не только само платье, но и саму невесту.
3: Да, да.
2: Когда есть... браки заключались вне...
3: Да, ну, как бы... то есть договорные браки или сговорные. Или как-то...
2: Когда родители решают, за кого ты там выйдешь и женишься на ком.
3: Вот, допустим, вот сказали Ивану, вот женись на Вику. Вот Иван пока не видел, как Вика выглядит в платье. Вот, и в день свадьбы Иван смотрит и говорит: ой, мама мия.
2: Я полетел.
3: Да, вот.
2: А белый цвет? Вот у нас всегда невеста в белом, жених, как правило, в черном, но здесь тоже варьируется. То есть в Африке какие цвета у вас доминируют у женихов и невест?
3: Скажу еще по секрету, что в Африке у нас три свадьбы сразу. Да. То есть идет...
2: Затратно.
3: Да, стандартные, которые все привыкли, да, где вот невеста в белом платье и будущий муж либо в черном, либо в синем, да?
2: Так.
3: А потом есть традиционные, которые уже они оба в национальных...
2: Как у нас выкупы там, а у вас своя история.
3: Да, да. А это обычно происходит в глухой деревне, то есть откуда ваш род начался, да? И есть третий, который ЗАГС, как ЗАГС в России. Затратно, согласен. Но наши люди, как и русские, любят праздники.
2: Мы любим праздники. Три дня свадьбы, ни слова больше.
3: Да, да, да.
2: Кого поздравить, возможно, с бракосочетанием, мы готовы и это сделать, а также реализовать заявки на пробушку. Пиши в группе ВКонтакте под последним постом, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
3: А если ты находишься в нашем мессенджере, там бракосочетание не происходит, зато есть прикольное сообщество. Так что пиши, заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. Или просто напиши, из какого города ты приехал или в каком городе ты женился. Вот через одну песню вернемся и выполним твой заказ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы наполучали заявок на пробушку.
2: Наполучали.
1: Группу ВКонтакте под последним постом видим, скоро озвучим.
2: Так, наполучали от... Рамиль пишет у нас в мессенджере: «Катя и Саймон, приветствую. Пожалуйста, разбудите и пожелайте доброго утра Юлии Фатиховой из Альметьевска. Передайте, что я ее очень-очень сильно супер-пупер-дупер люблю, скучаю и жду. Рамил». Вау, это звучит как, блин, на какую песню поставит этот раста?
1: Надо подумать хорошенько.
2: Вау. Ладно, попробуем что-нибудь зажигательное.

0: так Рамил скучает.
1: Ребята, тут всей нашей команде прилетел привет. Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, моих дорогих людей. Ди Мушкетеров. Ато Саймон. Порто Сан... Портос Андрей. Портос Андрей.
0: Портос Андрей. Андрей, это наш рукорежиссер. Так.
1: Арами Катя.
0: Так, Арами.
1: И Дарта Настя.
0: Да. Блин, красавчик.
1: Ваш Максим де Тревиль.
0: Максим, ты красавчик. Знай, знай. Вообще прямо. Ну что же, теперь что у нас? Нам надо шляпу, да, заказать?
1: И снять.
0: И снять шляпу перед ним.
1: Перед Максимом.
0: Потом, как это называется, сабля, да? И что там у мушкетеров-то было?
1: Сабли.
0: Сабли? Сапожки?
1: Сапожки.
0: Ордскулы.
1: Ты описываешь кое-кота в сапогах, а не мушкетеров.
0: Я вам говорю, чтобы вы уже начали копить.
1: Честь и достоинство в мушкетерах.
0: Нет, чтобы вы начали копить деньги, вот, на шмотки. Ну что же, погнали. А, ой, трек еще не загрузил. Так, какой трек бы сейчас Д'Артаньяну поставить?
1: Д'Артаньян. Да что-нибудь на д'Артаньяновском давай.
0: Окей, погнали.

0: Поем, как мы уже в караоке в стиле шоу «Разбудилники».
1: Телефон прямого эфира, напоминаем, 8-495-956-101-2. Звони, чтобы поиграть и забрать фирменный мерч от Радио DFM.
0: Запомни еще разок номер.
1: 8-495-956-101-2.
0: Напоминаю, что мерч очень крутой. Сделано с душой. Со всего мира, да?
1: И от всего сердца черного перца.
0: Это шоу «Разбудилники». Включи!

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30.
1: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
14: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: В ленте.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. Звони на ДФМ. +7 495 956 10 12.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Хеллоушки, ди человеки. Здесь каждый борщ находит свою сметану. Это матчмейкерная часть шоу
1: «Разбудильники».
2: У микрофона сватуха Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: В эфире игра «На паре», где наши слушатели соединяют половинки так лихо, что даже липучка на кроссовках чувствует конкуренцию.
3: Играть с нами будет Алиса из Москвы. Алис, привет.
4: Здравствуйте, привет, привет.
2: Привет.
4: Всем здрасте.
2: Я думал, ты о Лисе сказала, то есть футболист.
3: Футболист?
2: Французской сборной.
3: Мой любимчик после какой истории, о которой чуть позже расскажу. А Алис, у тебя есть пара в жизни? Парень, муж?
4: В разводе.
3: Ой, была, да, когда-то?
4: Была.
3: Но ты в поиске нового?
4: Я пока в идеале, да, но пока я не хочу этого.
2: Свободная птичка, я понял.
3: Свободная касса, да? Простите.
2: Ну, не, касса тоже. А как его зовут, если не секрет?
4: Бывшего-то Андрей.
2: Андрей, окей.
3: Привет, привет, Андрей.
2: Ну, скажем, если несколько лет назад спросили вот в этой игре, то есть...
3: Вот это ты, конечно, подводку потянул.
2: Да.
3: Если бы несколько лет назад мы тебя спросили, да, мы бы тебе сказали, Андрей, ты бы ответила?
2: Ответила.
4: Алиса.
3: Вот.
2: А сейчас Алиса и свободная птичка.
3: И свободная птичка.
4: Ладно, мы в замечательных отношениях, можно и сейчас. Прекрасная дочь,
2: самое главное.
4: Поэтому у нас все супер, да.
2: Окей.
3: Игра на паре. Впереди тебе нужно, Алис, найти пару всему, чему только, что только мы озвучим. Это будут и предметы, и люди, и личности, и персонажи. Если ты не сможешь этого сделать, просто кричи дальше. Всего нужно найти 5 пар. И справиться за одну минуту. Готова?
4: Да, готова.
2: Окей. Слушай, твой ответ сегодня, конечно, первый в своем роде.
3: То есть?
2: Когда мы спрашиваем, у тебя есть пара? То есть Алиса сегодня вообще зажгла. Так, поехали. Марокко.
4: Ой, вы говорили, это с футболом, да?
3: Именно.
2: Ты скажи.
4: Мяч пусть будет. Мяч.
2: Хорошо. Окей. Браво.
3: Мяч, который они загнали в ворота Нидерландов.
2: Да, победили сегодня.
4: Нидерланды, точно, да.
2: В серии пенальти победили, да.
3: Гуф.
4: Айзо.
3: Да.
2: Старый правильный ответ есть.
3: И они же, правда, не пары тоже. Это вот история Андрея и Алисы. Они когда-то были парой.
2: А, да, если несколько лет тому назад бы спросили, да. Так, дальше Илон Маск.
4: SpaceX.
3: Да, да.
2: Эти правильные ответы есть.
3: Точнее, чем мы ожидали. Белка.
4: Стрелка.
2: Хорошо. Это у нас уже 4-й правильный ответ. Фрекенбок.
4: О, господи, а что у нее? Психушка, она сошла с ума.
3: Я сошла с ума. Да, все верно.
4: А кот у нее кот рыжий был.
2: Да, но я сошла с ума, нам тоже нравится. Не только в виде песни.
3: Я сошла с ума. Какая досада. Это про тебя сегодня, за 5 минут до эфира.
2: Да, Марокко, вообще, что со мной делаешь?
3: Поздравляем тебя, Алис, ты отлично справилась с заданием и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Теперь с тебя горячий привет. 6 секунд есть.
3: Андрюхе, конечно.
4: Передай привет, пусть будет Андрюхе, правда. Андрей, ты меня слышишь? Привет, забери ребенка на выходные, пожалуйста.
2: О, а прикинь, они снова сойдутся.
3: Да прекрати, ты как бабушка.
2: А почему бы и нет-то?
3: Бывшие, включите тусовку.
2: Разбудилники, разбудилки.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром будет облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность. Температура воздуха составит около 29 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
3: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Человек, которому регулярно на смартфоне приходит уведомление, ваше экранное время повысилось, потому что он постоянно ищет, чем бы нас удивить. Например, в рубрике «Нет трек» поставится трик-трек, который вирусится в интернете прямо сейчас. Что это будет за композиция, Сай?
3: Сейчас стремительно вирусится тренд «Я хочу себе лицо, как у Уиллема Дефо». Основан на именном хип-хоп-треке «The Pack». Дефо. Суть тренда – кривляться и пародировать странные экспрессивные позы из необычных фотосессий голливудского актера Уильяма Дефо. То есть под строчки из этого трека. Ничего сложного нет, просто корчишь лицо или там какой-то вот вид делаешь, да?
2: Да, ну знаю, сам этот трек и как он качает, я просто хочу его послушать.
3: О, в стиле рэпак. Ну что ж, слушаем «Нет трек этой недели». Трекан «The Pack». Дефо.
4: Я хочу себе лицо,

0: Немножко в извилине и в жилах, да?
1: У тебя есть небольшая история. Миша Пак, на самом деле, твой большой поклонник. Он тебя много лет уже слушает в эфире радиостанции.
0: Ты сейчас мне говоришь?
1: Да, тебе.
0: О, бро, от всего сердца, вот я ополчен. Правильно? Можете так сказать?
1: Ополчен.
0: Я ополчен, да. Я ополчен.
1: Ополчен.
0: Вот, это big честь. Вот. От вашей
1: души. Я думаю, было бы приятно услышать трек в эфире.
0: И зачитать, да? Застелить рэпак, да?
1: Ну, кстати, круто, да?
0: Да, прикольно, мне очень нравится.
1: Нам нужна тогда с тобой экспрессивная фотосессия, чтобы наложить...
0: Наложить...
1: музыку на видосик, я имею в виду.
0: Я думал, табло Уильяма Дефо. Ладно, кстати, Уильяма Дефо — лицо, которое вообще невозможно забыть.
1: Уникальное.
0: Да.
1: Оно немного... ужасающе прекрасное. Что-то такое в этом есть.
0: Это даже есть... Ладно, напомни, чтобы в сленге я тебе сказал. В сленге.
1: Что это означает?
0: Да, как такое лицо описывают.
1: Хорошо. Одним словом.
0: Да, в сленге. А так, главное, чтобы сними видос, чтобы ты снимал видос под Уильям Дефо, чтобы не только его лицо не забыли, а именно твое лицо.
1: А можно
0: лицо?
1: Еще пару слов от Миш Пак?
0: Давай. Так, Тупак, да?
1: Тупак, да.
0: Да.
1: Российская версия.
0: То есть второй заход?
1: Заход. Ну,

0: там совсем не гладко.
1: Спасибо, Сай.
2: Я хочу гладкое лицо, как у Уильяма
3: Дефо.
2: Я хочу себе лицо.
3: Yeah.
4: Это шоу разбудил Ники.
1: Саймон
5: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2.
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Оле, оле, оле, оле. Салют, ди стадион. Массаж мозгов можно получить не только от футбола, но и в шоу «Разбудильники». Она отвечает за рандомные факты и интеллектуальный паркур. Катя Бодрова.
4: Здесь же тот самый сам... Пока.
3: Пока?
4: Пока.
3: Привет.
4: Саймон.
3: Привет, пока. Я тебя здесь вроде знаю. О, привет.
4: Нет, футбол смотрел ты ночью, а не выспалась почему-то я.
3: Нет, Катя, мы с тобой не выспалачи. Запомни.
4: Надо признать это.
3: Ну что ж, Бразилия единственная сборная, участвовавшая абсолютно во всех чемпионатах мира с момента основания в 30-м году. Ну что ж, лови еще один интересный факт в рубрике «Катин хламник».
4: У нас с тобой снова миндальная связь. Ты заговорил про Бразилию. Факт оттуда. В Бразилии используют в тюрьмах, чтобы обеспечивать безопасность, гусей.
3: Да? О, кстати, я слышал, что они даже лучше собак видят ночью и даже лучше звуки то ли вообще слышат.
4: Ты прав. В тюрьме бразильского штата Санта-Катарина сторожевых собак заменили на гусиных агентов, так как называют.
3: Агент-гус.
4: По словам начальника тюрьмы, содержание стаи гусей обходится, во-первых, дешевле сторожевых собак, а кроме того, у гусей хороший слух, и они издают громкие звуки, которые предупреждают охранников о внештатной ситуации.
3: Они слышат лучше собак,
4: ну,
3: да, я слышал,
4: да. Щипнут. Угу. Не захочется потом нарушать.
3: Вау, хочу пользоваться...
4: Поведение.
3: Хочу пользоваться...
4: Норма поведения.
3: Моментом. У меня есть друг, вот, рэпер, Гус.
4: Гусь?
3: В Санкт-Петербурге. Так что, бро, привет, если ты уже проснулся.
4: Это еще к теме, мы недавно с тобой обсуждали, что практически нет русского ребенка, которого когда-нибудь не щипнул гусь, или хотя бы он не убегал от него. Это вообще такая, знаешь, если ты не убегал, точнее, когда ты убежал от гуся, ты как будто стал все взрослым.
3: А я-то думал, если вдруг у тебя свободное место на мягком месте, где гус еще не укусил, ты не существуешь в России. Прикольно.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Майк, чек, 1, 2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем переменная облачность, температура воздуха составит около 29 градусов тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода. Мечта. Амода в Триа.
4: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить? Подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
10: 18+.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплект от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32619-6300-13-144-0+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, ух ты, ди человеки. Если кофе с утра бодрила-бодрила, но не выбодрила, мы выбодрим тебя в кофе заменяющем шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-уи.
2: Если Саймон интересует серия пенальти, то меня поступки футболистов. Нет, все-таки он мой краш официально. Это Майкл Алисе.
1: А речь сейчас пойдет о футболе.
2: Мы же так мало о нем говорим.
1: Да, оле.
2: Тот самый футболист французской сборной Алисе, что сделал? У него была аудитория около 6 миллионов подписчиков в соцсетях. Он удалил все свои фотографии ради девушки-фотографа. Ну, не его девушки. В общем, одна талантливая, один талантливый фотограф-девушка, не аккредитовали ее на чемпионат мира по футболу 2026, и она просто начала делать кадры с телевизора, фотографировать Алиса и выкладывать, куда-то себе в сеть.
1: Да, это, кажется, это он то ли фотограф одной африканской сборной, не получил визу из Америки в Канаду. Вот, и остался в гостиничном номере.
2: Не-не-не, это именно французский фотограф, девушка. Может быть, была какая-то дополнительная история.
1: А, тоже была история, кстати, кадры именно с телевизора, кадры делал.
2: Да, с телевизора кадры.
1: Это, кстати, такая история
2: тоже была. И чтобы поддержать фотографа, он размещает сейчас у себя в аккаунте только вот эти фотки, сделанные с телевизора, условно. Таким образом, привлекая внимание к ее аккаунту, ее отмечают и вот таким вот образом поддерживает.
1: Прикольно. Кстати, с визами в этом чемпионате мира, конечно, какая-то беда вообще. Все жалуются, вовремя не дают, а когда не дают, никто не радуется, понимаете?
2: Ой, ты же знаешь, я думаю, кто там туда приехал, тоже пожалел, потому что там дорого примерно все, дышать.
1: В пяти дорого. Да, Стэнина все взлетело.
2: Там все вернутся в свою страну и оформят банкротство какое-нибудь.
1: Да, так что вроде зрелищно все по телеку, но да, то есть нам даже и лучше, что именно потому что по телеку мы смотрим.
2: Да. В общем, Майкл Алиса мой краш официально. Так трогательно.
1: В итоге-то у девушки подписчики растут или нет?
2: Увеличиваются, конечно. Окей. Конечно, благодаря его поддержке.
1: Во столько историй вообще связано с этим чемпионатом. Даже бери вратаря из Кабо-Верди, да?
2: Да, конечно.
1: Который приехал, у него было 50 тысяч подписчиков. Сейчас их уже почти 20 лям. Ну ладно. Так мало о футболе говорим, что скоро повторим.
2: Заказать пробушку. Напомним, где можно. Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем, как тебя зовут, где ты живешь и кого, как думаешь, стоит разбудить этим утром.
1: А если даже нет причин, почему ты должен сейчас именно отметиться у нас в мессенджере, просто напиши, из какого города смотришь футбол.
2: Перекличка.
1: Перекличка городов, да. Welcome. А так через одну песню мы вернемся.
3: Хватит.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Напомним, что такое пробушка. Это возможность разбудить ранним утром с помощью громкой музыки кого-то из близких, родных или друзей. Оставляем заявки на пробушки в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. И я уже вижу, она прилетала. Будем озвучивать.
2: Другими словами, это музлотерапия. Так, у нас в мессенджере пишет Ксения. Слушаю вас по пути на работу через телефон и наушники. Вы такие смешные, так смешно шутите. Я иду, смеюсь. Люди на меня так смотрят. Ну, невозможно смех сдерживать. Ну, Ксения, зиба-зиба за комплимент.
1: А не надо сдерживать. Что естественно, то...
2: Ну, конечно, считай, что это флешмоб. Да, если на тебя не так смотрят. Ну что ж, Ксения, включи тусовку. Let's go! Ксюша, Ксюша!

0: тут, слушай, не поздравление, не заявка на пробушку прилетела, а вопрос. Саймончик, напомни, пожалуйста, сериал, название что-то там про три тела, фантастика. Сибирь-бам, сибирь-бам, сибирь-бам, о-оу, пишет Ришат Умяров.
1: О, это, кстати, потрясающий сериал.
0: Космический тройничок.
1: Да, космический тройничок под названием «Задача трех тел».
0: Да, космическая тематика. Ришат, запоминай.
1: Всегда поможем, всегда welcome. Ну что ж, а так пробуждающие...
0: Давай будем три космических тела. Или лучше не надо их беспокоить.
1: Ну, кстати, я же тебе сказал, что эту задачу никто не смог решить. Да, потому
0: давай
1: что если два тела двигаются, которые притягивают друг друга, можно еще предсказать
0: их траекторию.
1: А если их становится три, это невозможно предсказать. Вообще, до сих пор задача нерешима. Поехали. Значит, задача трех тел, да?
0: Решаем.
1: Попробуем.

0: Так, дальше работаем, кажется, да? Так, Марьяна пишет у нас в мессенджере. Разбудите моих клиентов. Я тренер по боксу. Пришли все как сонные мухи в зал.
1: Мечтаю сходить на кикбоксинг.
0: Оно чуть-чуть другое.
1: Чуть-чуть другое.
0: Да, там ты боксишь, еще и кикаешь. То есть ногой и рукой.
1: А здесь... Хочу покикать немножко.
0: А у боксеров ногой нельзя покикать.
1: Привет, ребята, разбудите моих напарниц Розу и Лену. Очень любим вас слушать. Катерина Баталова.
0: О, Баталова. Угу. Вау, фамилия прикольная. Ну, правда, боевая фамилия, да, Баталова?
1: Баталова. Вообще. И бокс там еще, тренер по боксу.
0: Как так можно умудриться в одном, то есть, в одном выходе, да? То есть, и про бокс, и про Баталова.
1: И прокикать.
0: И прокикать. Ладно, мы мирные, поехали.

0: Слова Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил. Тот получит фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Давайте сегодня больше о футболе.
0: Да, давайте.
1: Да, присылайте футбол, не жаргоны или термины. А скоро сыграем, но, как всегда, по традиции, каждый присылает минимум по 10 слов. Так что действуй, красавцы, ди народ, вы лучшие. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up?
4: What's up?
3: Вазап, ди трибуна! Если твоя подушка все еще хочет тебя затащить в постель, врубай антидремательное шоу
2: «Разбудильники».
3: Напротив меня антидремательный куратор Катя Бодрова.
2: Словил бодрячка, диджей Саймон.
3: Сейчас играем в крокодил. Без жестов вся нагрузка ложится на язык, зубы и фантазию.
2: И голосовые связки.
3: Да.
2: Спасибо тем, кто оставил слова рандомные. Желательно мы просили на футбольную тематику. В группе ВКонтакте под последним постом видим. А в наших мессенджерах видим. И в личку тоже получили. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. Угу. На чем слове остановимся? Тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Окей. Так, сейчас.
2: Окей, let's go.
3: Поехали.
2: Подожди. Я не готова.
3: Ого, зубастый ящер. Зубастый ящер.
2: Крокодил?
3: Да, конечно. Игра в...
2: Кальмара.
3: Молодец, кальмар, слово было загадано. Морков...
2: Любовь.
3: Браво! Длинные футбольные носки. Как называется?
2: Гетры,
3: точно. Так, куда попадает мяч, когда где стоит?
2: Ворота.
3: Ворота, конечно же. Кого обычно кричат на мыло?
2: Судью.
3: Да,
2: судья.
3: Судья на мыло. Слово. Сейчас какой сезон?
2: Лето.
3: Правильно. Господи, как это...
2: Объяснить?
3: Давай лучше другое. Отдыхаем, когда у нас...
2: Каникулы.
3: Правильно. А только сейчас человек только готовится к игре. Как эта зарядка называется?
2: Зарядка.
3: Он подготавливает свои мышцы.
2: Разминка.
3: Разминка, правильно. Правила футбольного, которые никто не может объяснить до сих пор нормально.
2: Уже офсайд.
3: Офсайд. Прямо на гонг попадаем и выигрывает...
2: Тема с офсайдом у нас не закрыта.
3: Да, выигрывает Александр Петров.
2: Александр Петров.
3: Не актер, а именно наш... Не актер, а наш подписчик.
2: Александр?
3: Да, Александр Петров, да. Кстати, да. Да, Александр Петров... Кстати, может быть, он? Сейчас поправим.
2: Да, а вдруг это он?
5: Тот самый.
3: Неужели это он? Сейчас нас слушает.
2: И фотка реально.
3: И не спит. А, на него похож. Не, фото у этот, у Том Харди. Это не Петров, точно. Это наш подписчик.
2: Имя Александра Петрова, фото Тома Харди.
3: Да.
2: Тематика футбольная.
3: А написал наш подписчик.
2: Мы поздравляем тебя за слово офсайд. Такое краеугольное в моей жизни. Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Обещаю, когда-нибудь объясню тебе, что такое офсайд. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
7: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И не часто это говорю, но тот самый случай. Прошу тишины. Музыкальный суд идет. Вставать не обязательно. Располагайся поудобнее и слушай рубрику «Копипаст», где Сай берет трек, сегодня популярный, и пытается разобраться, плагиат ли это или оригинал.
3: Mm-hmm. Ну что же, сегодня слушается вот какое дело. Песня 2015 года Adele «Million Years Ago» подозревается в незаконном пересечение музыкальной границы Бразилии.
2: Какие формулировки.
3: Да. Бразильский композитор Тониньо Гараэс утверждает, что Адел слишком внимательно слушала его хит «Мульхерес», записанный вместе с Мартиньо Давила, вот так, еще в 95-м году. Настолько внимательно, что некоторые ноты, возможно, решили эмигрировать в Великобританию без визы. Ну что, давай сравним эти песни. А ди народ, решай сам, копипаст это или нет. Слушаем. Первый трек у нас будет Adele, Million Years Ago.

0: Ну, как тебе трек?
1: Ну, голос Адель.
0: О, да?
1: Ну, очень, да, красивый.
0: Как бальзамчик, да?
1: Mm-hmm.
0: Ну, теперь, теперь одна из самых известных песен в истории Бразилии. Мульерес. Понимаешь, испанский по-другому. Они то ли мухерес говорят,
1: uh-huh.
0: а мульерес говорят португальцы. Поэтому...
1: Мы говорим мухерес.
0: Мухерес, да? Окей. Okay. Дальше будет мухерес. Окей. Okay. Название переводится как «женщины». А сама песня для Бразилии примерно как гимн 8 марта.
1: О, да? Интересно. Как у нас «Все для тебя».
0: «Все тебя», да?
1: Только бразильская версия.
0: Да, только правда бразильская версия с самбой и без очереди за тюльпанами. Слушаем. Мухерес.

0: пахнет плагиатом пока?
1: Пока нет.
0: Пока нет, да? Теперь вперемешку попробуем их послушать. То есть Adele Million Years Ago и Toninho Garayes Mujeres.
1: Давай, есть ли суть в этой претензии?
0: Ну, здесь я сделал мешап и чуть-чуть убыстрил голоса слегка, чтобы никто не успел состариться на миллион лет назад. Слушаем.
2: Já tive mulheres de todas as cores.

0: Надеюсь, не уснули.
1: Саяс, я считаю, ты точно продюсер. Ты придумал классную идею вот такого фита.
2: Зиба-зиба.
1: Потрясающая совместимость стопроцентная. У Адели, у...
0: И Тониньо Гарайес.
1: Гарайес. А да. Он до сих пор выступает? Известно?
0: Кстати, он композитор, он до сих пор фигачит, да. Вот. Кстати,
1: какая идея пропадает на одной сцене выступить двум артистам?
0: Лучше
1: он ее засудил?
0: Лучше не ссориться, да. Лучше именно сделать фит, да?
1: Да.
0: Ну, конечно, засудил. Вот.
1: Судил?
0: Обратился в суд и, знаешь, что суд решил?
1: Судят, значит, любят.
0: А,
1: вот ну как. И что решил суд?
0: Суд, бразильский судья постановил удалить Million Years Ago по всему миру. Включая стриминговые сервисы.
1: Ну, все, Адель уже обиделась, говорит, ой, все, и точно фита не будет.
0: Адель, она не обиделась.
1: Только в нашем эфире.
0: Ну, она улыбается по пути в банк, а ее лейбл вот уже подал апелляцию.
1: Ага.
0: А так, ребята, дружите, конечно, вот и так уже круто звучите вместе. Вот, мы их поженили, да?
1: Уникальный фит шоу «Разбудильники».
0: Зиба-зиба. От всего сердца черного перца. Вот так поженили Адель и Тониньо Гарайес. Зиба-зиба за внимание. Скоро вернемся.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая начала меня пугать. В последнее время Саймон звонит в разные конторы для того, чтобы устроиться туда на работу. Не планируешь точно никуда слинять?
4: Эх, сегодня будет исключение из правил.
3: Сай звонит куда-то, спрашивает что-то необычное у человека на той линии. И сегодня это тоже, я думаю, будет смешно. Куда звонил?
4: Сегодня, смотри, какая история. Если есть желание, это уже прямое обращение к нашим слушателям. Если есть желание разыграть близких людей, друзей и так далее, всегда welcome. Пришли их инфу в личку мне, в мои аккаунты в соцсетях DJ MC Simon. Сегодня Анна заказала своего бойфренда. По-хорошему. Она просто прислала, кем он работает, и его телефон, как зовут. Поэтому, когда я ему позвонил и обратился к нему по имени, я знал его номер телефона, он уже трубку не клал, понимаешь? Ага. Не клал или...
3: Но поднапрягся.
4: Да, но не клал или не положил?
3: Как не клал, я думаю, корректно.
4: Окей. Так что, а по какому поводу я его разыграл, прямо сейчас узнаем.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вас беспокоит служба доставки удобрения. А куда навоз сгружать?
5: Служба доставки чего?
6: Удобрения.
5: Куда? А вы вообще куда звоните?
6: С этого телефона нам позвонили и заказали навоз с доставкой. Я привез.
5: Какой вам номер сказали?
6: 8-916-21.
5: Номер-то этот, но вот я ничего не заказывал, если честно.
6: Я стою под окнами, воняю, на меня люди ругаются. Но просто если вам даже навоз не нужен, мне он тем более не особо нужен.
5: Понимаете, вы, наверное, не туда немножко звоните, потому что я в Москве нахожусь.
6: Я из Москвы же звонил. Был заказ неделю назад, просто мы не смогли доставить. Сегодня мне дали заказ с утра. Я сейчас стою перед воротом, я могу их здесь оставить?
5: Нет, я не заказывал ничего.
6: Не, ну, возможно, есть какая-то ошибка, но неужели вам не нужен навоз?
5: Да куда мне его?
6: А у вас что, дачи нет?
5: Нет, конечно, откуда мне возьмется?
6: Ну, тогда, может, сделайте теще подарок?
5: Ага. Нет.
6: Как вас зовут?
5: Меня Петр зовут.
6: Тут написано, что Петр сделал заказ. Ну, вам что, я не пойму. Жалко, что...
5: Вы понимаете, мне навоз вообще ни к чему.
6: Почему с вашего телефона тогда заказывают навоз-то?
5: Ну, откуда же я могу знать, почему с моего номера заказывают навоз? Может, позвонили, просто мой номер дали, и все.
6: А что мне теперь делать?
5: Не знаю. Так а мне-то он тоже не нужен, поймите. Куда мне его, на балкон, что ли, складывать, елки-палки?
6: Разве на балкон нельзя?
5: А зачем он мне на балконе?
6: Не, а зачем навоз-то нужен-то вообще?
5: Я не знаю даже, зачем он нужен, если честно.
6: Прошу вас, пожалуйста, ну, блин, делайте мой день проще. Забирайте навоз и иначе...
5: Да некуда мне его, поймите.
6: Я могу на парковке оставить.
5: Да оставляйте где хотите, на самом деле, елки-палки.
6: Кем работаете?
5: Я работаю кладовщиком.
6: А бувщиком?
5: Кладовщиком на складе.
6: А, может быть, кстати, это связано с вашим складом?
5: Нет.
6: А у вас не бывает там навоз в этом складе?
5: Нет, нет, нет.
7: Петр. У меня есть ощущение, что вы стесняетесь. А там рядом коллеги есть?
5: Нет.
7: Ну тогда давайте я тайком подвезу. Не стесняйтесь.
5: Позвоните своему начальству и узнаете, пожалуйста.
7: День пошел не по плану и не по запаху.
5: Вы извините, у меня работы много.
7: Стоп. Не клади трубку, Петр. Это я, Саймон, шоу «Разбудильники» на радио DFM.
5: Нет. О, нифига! Офигеть, блин, не узнал, честно. Сколько я не слушал, но вот не узнал, на самом деле. Прошу прощения.
6: Кто мог бы дать ваш телефон?
5: Ну, девушку, может, моя может оставить, да. А там я не знаю.
6: А так навоз точно не нужен, да?
5: Спасибо.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Come on, давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Футбольный оле-оле-оле-оле.

0: Рабочий день, ты крепись, от шоу разбудилники подзарядись. Налей себе кофе большую чашку и не забудь покушать кашку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить? Подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
15: 18+.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
19: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
10: Ну плюс.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Радио
1: ДФМ.
8: ДФМ.
1: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы смотрели футбол за минуту до выхода до эфира.
2: Да, да, Марокко, конечно, сделал мой день.
1: Узнали, что в боксе иногда кикают. И пытались продать навоз. Как говорят бразильские гуси, я работаю в охране. Я работаю в шоу, и пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова.
2: А гусь сказала, ты не пройдешь. Как тот мем с Гэндальфом, да?
1: Именно.
2: Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. На прошлой вот такая небольшая история. Вот во время матча на чемпионате мира по футболу девушка встала на колено и сделала предложение парню на матче, во время матча. Вот она заждалась вообще и решила взять как бы в свои руки инициативу, да?
1: Угу.
2: Вот и этого...
1: В чем мораль?
2: Этого я и желаю нашим слушателям...
1: Инициации?
2: Конечно, то есть вообще не жди, бери вообще от судьбы все. Не жди, конечно, пока тебе разрешит судьба, которая еще непонятно, когда это случится. Ну что ж, везде я доступен как DJ MC Simon латинскими буквами во всех соцсетях. Зиба-зиба всем за внимание! Всем оле-оле-оле-оле настроения!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: FM.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM. В Москве 10

0: Но мы просто обязаны, мне кажется, с вами перечислить хотя бы парочку любимых мест, где бы сейчас точно мечтали оказаться. Вот. Дорогие друзья, только не говорите, что это спа или кухня. Можно, слушайте, можно в этом плане мыслить масштабнее. Спа, море, пляж, песок, ну и все в этом формате. Я думаю, что у вас получится. Beautiful Places на Radio DFM, только что Тиесто и Брайана Грейс. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. В ближайшие несколько часов обещаю вам море музыки. Не обойдется без игр и подарков, это все обязательно будет. Ну и общение тоже, конечно, успеем добавить ко всему предложено. Ну а сейчас все-таки парочку слов о тех, кто ожидается у нас впереди. Те люди, которые будут создавать нам настроение в ближайшие минуты. Black Eyed Peas, Pump It и чуть раньше Ali Faben, Body Talk. Не пропустите.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск.

0: Кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: не делаем, чтобы улучшить свою память, чтобы заставить мозг работать еще лучше, чтобы все это, как вы понимаете, функционировало у нас на все 100% практически. Ну, хотя бы стараемся запоминать тексты любимых песен. Это уже неплохо, согласитесь. Но вот, как говорят ученые, есть способ гораздо эффективнее. Все очень просто. Вот смотрите, у нас есть правая рука и левая рука, правильно? Правильно? У кого-то правая ведущая, у кого-то левая. Кто-то левша, кто-то правша. Так вот, смысл заключается в том, что если вы будете делать привычные дела не ведущей рукой, то есть если вы правша и начнете, к примеру, я не знаю, там, чистить зубы левой рукой, то мозг перестанет работать на автопилоте и начнет активнее строить новые нейронные связи. И это большой плюс. Лучше память будет, ну, соображать будете быстрее. Все быстрее, короче, будете делать. Это же большой плюс. Я тут после этой новости как-то на мгновение задумался. Что же теперь я смогу делать левой рукой, а не правой? Ладно. Можно будет попробовать. Потом скажу, изменилась мозговая активность или нет. Ну, короче, я вас буду держать в курсе. Вы меня тоже держите. Так, на всякий случай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
8: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
7: А что можно выиграть?
8: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Продолжаем продвигаться вперед. Меня зовут Тимур Белов, и, разумеется, в этот момент я появился тоже в ваших динамиках не случайно. Обещал вам игры и подарки. Вот тот самый момент, когда пора, мне кажется, уже действовать. Звоните прямо сейчас 84-95-95-6-10-12. И если у вас на это продолжение один вопрос, а что у нас за игра впереди ожидается? А я вам скажу, это будет кинобрейк. Что сегодня загадаем? Сериал, актера или какого-нибудь персонажа?

0: Желаю вам удачи. Звоните.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Кинобрейк на Радио ДФМ.
1: Всем внимание, переключаем на Кинобрейк, который начинается здесь, на Радио ДФМ. И сегодня со мной играет Евгений, менеджер по продажам из Москвы. Молодой человек присоединяется к моей компании. Женя, привет, доброго дня желаю тебе.
2: Всем тоже большой привет.
1: Вот я не могу понять, обычно по голосу угадываю, люди сейчас находятся на работе или все-таки отдыхают. Вот сейчас я не могу понять.
2: Ты сегодня сейчас на работе, но вышел на улицу.
1: А, вышел на улицу,
2: понятно. И отличная погода, на солнце погреть.
1: Просто обычно, когда люди находятся на работе, они такие, ну да, сейчас вот, да, нахожусь тут, вот. А тут прям, да, другие совершенно эмоции, другие интонации.
2: Женя, потом... Тут другой воздух.
1: Не будем уточнять, какой. По трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. На этот раз тебе будет загадан сериал, и хочется верить, что ты его все-таки смотрел и сможешь догадаться. Подсказки готовы?
2: Будем надеяться.
1: Подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
2: Да.
1: Желаю тебе удачи.
0: Подсказка первая.
1: Ну смотри, это сериал, и главное правило в этом сериале — никогда не выходить наружу. Но все, кто нарушает этот запрет, когда надевают они шлем, выходят наружу, они, эти самые люди, видят перед собой цветущие деревья и зелень. Все так прекрасно, птички в небе летят. Вот такая вот картинка у них перед глазами, но в шлеме.
2: В шлеме? Не помню.
1: Я бы тоже так, знаешь, сразу бы не понял и не догадался, и не вспомнил бы.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, хорошо, что у нас еще в запасе две подсказки. Поговорим давай о главной героине. Ее играет моя любимая актриса Ребекка Фергюсон. Так вот, главная героиня — это инженер-механик по имени Джульетта. Она ремонтирует гигантские генераторы и носит такой промасленный комбинезон. Ну, такая она достаточно смелая девушка. Напоминает кого-нибудь?
2: Честно, нет.
1: Я понял.
2: Вот совсем.
1: Берем третью подсказку тогда.
0: Подсказка третья.
1: И давай обратим внимание на музыку в этом сериале, а именно на заставку. Звучит она красиво, но и в то же время очень тревожно. Внимание сюда. Если ты смотрел хоть парочку эпизодов, ты точно запомнил бы эту мелодию. Итак, у меня вопрос. Как ты думаешь, что за сериал я тебе сегодня загадал, Евгений?
2: Ой, где шлемы надеваются? Блин, есть подозрение, что это Трон, но там был главный персонаж мужчина. Поэтому, к сожалению, не будет вариантов.
1: Ох, мне прям жаль, что ты не угадал. Ну, может, ты
2: какой
1: действительно
2: проект,
1: не смотрел,
2: да?
1: Этот сериал? Может, действительно не попался он еще тебе? Это был сериал «Укрытие», или как его еще называют, «Бункер». Оригинальное название «Силоу». Так вот, через несколько дней буквально выйдет первая серия третьего сезона. И, собственно, поэтому был загадан этот сериал. Ну, короче, я прям тебе завидую, то, что ты сможешь сейчас посмотреть и первый сезон, и второй, и третий тоже начать, и с большим удовольствием посвятить все свое свободное время этому замечательному сериалу. Посмотри обязательно, хорошо?
2: Хорошо. Ну, просто из комбинезона помню только оранжевый сезон.
1: Я бы тоже на этом варианте остановился, если бы не смотрел именно этот сериал. Ну хорошо, давай. Польза тоже от этой игры есть. Хотя бы один сериал в твою копилочку. Ну так, на будущее, чтобы глянуть и получить удовольствие. Спасибо тебе, Жень.
2: Хорошо.
1: Давай, возвращайся в офис. Тебя там уже заждались.
2: К сожалению, да.
1: Да.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Жанни, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов. Программа Party Time. Любимый город. И сегодня у нас с вами, ну вот, в общем, самый, мне кажется, активный день из недели. Вторник. Знаете почему? Потому что в понедельник мы разгонялись, а во вторник мы уже начали работать. А среда там потом начинается, типа, знаете, там вот это, знаете, среда — это маленькая пятница. Четверг, типа, ну да, ну подустали. Пятница. И, в общем, самый, мне кажется, плодотворный день — это вторник. Доброе утро, 30 июня, Ростов-на-Дону, мы начинаем. Да. Вот. Это ДФМ Ростов, программа Party Time, время вечеринки. Станция для слушателей старше 12 лет, все уже есть. Ну и средства связи тоже есть. У нас есть единый номер для ваших сообщений на все наши мессенджеры. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. Есть у нас прямой контакт, а точнее телефон студии. 320-104-6. Ребят, вот это все. Все, что хотел сказать вначале. Чем славен сегодняшний день? Давайте-ка определимся, посмотрим, подумаем. Может быть, что-то вы отметите для себя особенное, да, в этом дне. Дорогие друзья, сегодня Международный день астероида. Вот такая история. Так, дальше. Сегодня, друзья, у наших друзей в Беларуси день экономиста. Это, ура! Ура! Исаки, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий. Ребята с редкими именами у вас сегодня, конечно, именины. На Землю в этот день много лет назад упал Тунгусский метеорит. Знаете такую историю? Да, теперь знаете, если не знаете. Был основан, кстати, заповедник «Красноярские столбы» на правом берегу Енисея в этот день много лет назад. Так, ну и печальное событие. При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». Друзья, вот все, что хотелось сказать прямо сейчас, уже, ну, сказал. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Хороший музыкальный заряд вот прямо сейчас. Уже и первое сообщение даже прилетело. Иван пишет: «Привет! Привет, ДФМ! Всем привет! Драйву, здоровья! Всем привет, парням! Нормально!» На связи человек. Доброе утро, любимый город. Мы начинаем. Ну, поехали, макро-макрофон. Поехали.

Тут, ребята, знаете, ну, как бы мы, ну, со спортом, конечно же, дружим, да, идет сейчас чемпионат, и, конечно же, ну, ленты пестрят, очень сильно пестрят. Я не знаю, девочки там бывают со своими ребятами, выходят, смотрят футбик, да, вот. Но сейчас, конечно же, уникальная история, это, значит, Марокко, Нидерланды домой и Германия тоже домой, Парагвай впереди. Но это вот то, что было, ну, вот, понятно, там, вчера, рано утром, сегодня, там, вчера, в общем, вот это да. Просто вот здесь, ну, очень много всего, все пестрит прям. Вот это да. Вот, это так вот, просто с пробросом. Привет, ДФМ, большущий привет огромный всем. Всем желаю хорошего, настоящего, рабочего настроения, чтобы вы были эффективны. Слушайте, ну вот я сегодня и предлагаю, знаете как, обсудить вот какую историю, да. Давайте мы поговорим о эффективности, да. Вот понятно, что хочется всем в отпуск, кому-то хочется там отдохнуть, пятница. Вот давайте так, вот ваши советы, как быть эффективным. На работе, там, ну, в каких-то там семейной жизни, да, в обычной там жизни. Как быть эффективным? Есть ли у вас свои какие-то правила? Как быть эффективным? Тема нашего эфира, ну, можно там не уходить в какие-то дебри серьезные, там, не углубляться, но просто если есть у вас свои какие-то способы, как быть эффективным, в общем, поделитесь, расскажите, да. Привет, ДФМ. Вчера вечером случайно познакомился с девушкой. Это было неожиданно, внезапно. Она засмеялась над моим анекдотом на заправки, и я решил, что эту возможность упускать нельзя, познакомился с Инной, дала сразу номер телефона. Замечательно! Замечательно, да, это очень хорошо, тебя поздравляю. В общем так, друзья, тема эфира, как быть эффективным. Дайте свои советы людям, которые не могут понять, как быть эффективным. В общем, если есть что рассказать, рассказывайте, погнали дальше, ребят.

0: Так, поехали, ребята. Тема нормальная. Ну, я так, знаете, подкорректирую, чтобы попроще было, да? Там мой личный секрет эффективности. Как быть эффективным? Вот, ну, там, ваш личный секрет эффективности. Что, допустим, вам помогает все успевать, там, работать и чтобы, ну, как у нас говорят, крыша не поехала. Ну, в общем, ваш эффект, эффективность ваша, ваш секрет эффективности. Кто-то там что-то записывает, да? Кто-то встает рано. Еще вот есть очень много способов. Но первые уже приветы есть вообще. Уже прям вот пошло. Даже тут и не только эффективно на работе, дома, еще и в спорте. Да. Значит, поехали. Мой секрет такой. Утром открываю глаза и не открываю рабочие чаты первые 40 минут. Иначе настроение заканчивается раньше, чем кофе. Согласен. Вот, ребят, вот вы знаете, информационную новостную повестку чаты рабочие не надо открывать до наступления рабочего момента, а все остальные вот эти информационные, если вы там подписаны на какие-то каналы, я думаю, что это лучше в обед делать, да. С утра не подгружать себя этой информацией лишней. Поехали. Мне помогает список дел на бумаге. Все пишу рукой. Если не записал, мозг считает, что этого не существует. Стас, Стасик, красавчик. Молодец, прям. У нас сегодня такой, знаете, пати-тайм с элементами коучинга. Так, я перестал пытаться делать 10 дел одновременно. Одно дело за раз работает гораздо лучше, эффективно сделал, а потом берешься за другое. Мой лайфхак – вечером готовить одежду на следующий день. Утром голова говорит «спасибо большое» и «я не в стрессе», написала Марина. Я научился говорить слово «нет». Эффективность сразу выросла, а количество чужих проблем уменьшилось. Классно, Маша. Спасибо. К сожалению или к счастью, Дмитрий, мне помогает спорт. После тренировки мозг работает лучше, чем после третьей чашки кофе. Всегда на связи, всегда всем помогаю. Правда, без подписи, девочка. Видно, брюнетка такая наша, яркая, ростовская. Я перестал брать телефон в руки каждые 5 минут. Времени в сутках неожиданно стало больше. Отлично. Доброе утро, ДФМ, доброе утро, Ростов-на-Дону. Дмитрий, мой секрет несложный. Не откладывайте мелкие дела, они потом собираются в огромного монстра, в огромный ком. Делайте все по времени. Я работаю эффективнее, каждые пару часов встаю, прохожу немного пешком, поприседала, сделала легкую гимнастику и чувствую себя хорошо. Так, мне помогает привычка вставать на полчаса раньше. Эти 30 минут делают весь день спокойней. Могу это потратить все на себя, Вера. Я понял, что не обязательно быть занятым, чтобы быть эффективным. Иногда нужно просто не отвлекаться на пустяки и на соцсети. Класс! Это Игорь. Да, Игорёк. Да. Ребят, сейчас расскажу, где можно хорошо потусить.
1: Реклама.
0: Центр Ростова-на-Дону. Исторический почтамт. Раки и донская кухня. Это все ресторан раковарный Роколов на Соборном 24. Место, где город чувствуется по-настоящему. Это историческое место. Это исторический центр Ростова-на-Дону. Прям самое такое яркое, мощное, базовое место ростовчан. История Ростова, Роколов, про людей, про отдых и про город.
2: Телефон рекламной службы ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, сейчас приходит сообщение очень хорошее. Знаете, такая подпись: Алина с Соленого озера. Моя девочка. Знаете, что она пишет? Мой секрет — не спорить по пустякам. Нервы и время сохраняются идеально. Вот так. Я перестал отвечать на сообщения мгновенно. Мир не рухнул, а работать стало легче. Мне помогает вечерняя прогулка. После нее голова становится намного чище. Ложусь спать, просыпаюсь, все как заново. Я начал заранее планировать выходные. Теперь отдыхаю, а не бегаю по делам. Вот это классная, кстати, мысль. Очень классно. Мой лайфхак такой. Сначала делать самое неприятное дело, потом весь день ощущение маленькой победы. Согласен. Марина! Марина! Марина зайдет в студию. Я стал эффективнее, когда убрал лишние уведомления на телефоне. Кстати, вот это тоже базовая сейчас история. Знаете, вот сейчас можно уже это просматривать, наблюдать эту тенденцию. Мы начинаем ограничивать вот эти информационные все сообщения. Кто-то ставит на беззвучку, кто-то отказывается от уведомлений в своих смартфонах. Раньше, знаете, все бомбили: «Гля, какой у меня рингтон! Гля!» Вот это, знаете, наше родство. Гля, какой рингтон закачан. Сейчас у всех практически беззвучка или что-то такое. Ну, это правильно, да. Мне помогает хорошее настроение. Удивительно, насколько быстрее все получается, когда не ворчишь и делаешь все медленно, Маша. Так, дальше. Я перестал брать работу домой. Дома нужно жить, а не продолжать офис. Мой секрет – записывать идеи сразу, даже когда засыпаешь. Иначе они потом исчезают быстрее, чем зарплата. Вот это классно. Вот, кстати, ребят. Бывают такие, ну, бывает же такое, да, ну, может быть, у кого-то не бывает, но есть люди, у кого это бывает. Вот смотрите, засыпаешь, и приходит какая-то просто нереальная, фантастичная идея. Вот просто то есть такое решение, и ты думаешь: да я завтра вспомню все, сейчас-то вот это я ложился, сейчас я запомню. Все, с утра ты просто чистый лист, вообще не запомнил. Встань, зафиксируй это, запиши. На бумагу сложно, в телефон, в заметки, забей это. Утром проснешься, посмотришь, может быть, это бредовая была идея, тебе просто перед сном казалось, что это гениальное открытие Эврика, да. А мне помогает музыка. Под хороший плейлист даже уборка становится приятней. Маша домохозяйка. Я перестал обещать всем помочь. Вот это, кстати, смотрите, я перестал обещать всем помочь. Сначала надо помочь самому себе, а потом людям, у которых все тяжело, а потом уже всем остальным. Мой секрет такой: не откладывать звонки, которые все равно придется сделать. Я эффективен тогда, когда высыпаюсь, все остальное вторично. Мне помогает привычка убирать рабочий стол вечером. Утро начинается легче. Кстати, классная идея тоже, да. А я вообще перестала постоянно проверять новости. Стало больше времени и меньше тревоги, Настя. Александр пишет: взять вкусное мясо, взрыв напитки и уехать на выходные, ну, к кому-нибудь в гости. По ощущениям, как будто месяц в отпуске был, Александр. Саша молодец. Ребят, сейчас о погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Реклама. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Какой трек, да, ребят? Ай-яй-яй, Shine. Да, это свежак наш. Это наш звук DFM Ростов-на-Дону. Ну, DFM вообще. Так, ребята, ну поехали. Ваши, значит, способы эффективности. Как быть эффективным? Здесь очень много интересных моментов есть. Есть и взрослые способы эффективности. Ну, поехали, в общем, то, что присылайте. Мой лайфхак такой. Ставить маленькие цели вместо одной огромной, и все равно к огромной подойдешь. Я эффективнее работаю после короткой прогулки на свежем воздухе. Такое уже было часто, кстати. Таких сообщений много было. Мне помогает привычка не брать телефон за столом. Это очень важно. Ну, вообще, да, вот телефон за столом с едой – это такая история, да. То есть ты и пищу не понимаешь, какую ты съел. Вот лучше без телефона попробовать. У меня та же самая проблема, как у вас, и телефон постоянно листаешь ленты, а надо просто откладывать. Просто вот взял, отложил или положил в какое-то такое недоступное место, поел, а потом дальше понеслась. Вот тоже интересно. Я понял, что порядок дома сильно влияет на порядок в голове. Тоже это база. Класс. Так, я перестал делать все идеально. Иногда достаточно сделать просто хорошо и становится легче. Мне помогает обычный ежедневник, бумага надежней памяти и электронных устройств. На бумаге записал и уже как-то даже помнишь. Я эффективен, когда заранее знаю свой план на день. Если нет плана на день и импровизация, устаю быстро. Вот. У меня секрет простой. Не начинать утро с социальных сетей, написала Алина. Я перестал пытаться всем понравиться. Свободного времени стало больше. Интересная мысль какая. Мне помогает бег. Бегаю уже третий год. Грибной моя база. А после бега, после душа приезжаю на работу и чувствую себя замечательно, Татьяна. Я поняла, что многозадачность – это красивое слово для хаоса или для соцсетей, но не для меня. Так. Тоже вот классно. Мой лайфхак, чтобы все получалось, готовить еду заранее. Я эффективен, когда работаю без перерыва и заканчиваю все процессы. Потому что после перерыва разогнаться работать для меня лично очень сложно. Вот тоже хорошее сообщение. София пишет. Мне помогает обычная бутылка воды на столе. Когда не забываешь пить воду, энергии становится больше. И, как ни странно, мне это помогает. Я перестала брать на себя чужие обязанности. Конечно же, были недовольны, зато мне легче. О, да. Вообще секретов много, но мой секрет простой. Не принимать серьезные решения поздно вечером. Анастасия, Настюша. О, вот прям молодец. Вообще поздно вечером, ребят, когда уже, ну, как бы организм, даже не важно, ты там жаворонок, ты сова, уже поздно вечером, уже и солнце село, уже и погуляли, а потом, я не знаю, там в пол первого или в два ночи у тебя какое-то решение сейчас, которое нужно сразу принимать. Не надо это делать. Даже бабушки нам говорили вот ту самую, помните пословицу, да, утро вечером мудренее, помните, да, и в сказках это есть, и родители говорили. Тоже хорошее сообщение пишет Сурен. О, Сурик, привет. Значит, я понял, что хороший сон работает лучше энергетиков. Суренчик, подпись такая. Сурен, Суренчик. Мне помогает вообще, в принципе, сконцентрироваться. Отключенный звук телефона, вот мы об этом говорили. Я эффективнее, когда меньше жалуюсь. Мой лайфхак – делать маленькие дела сразу. И я не откладываю все на потом. Потом обычно это никогда, написала Настя. Причем Насте две, видите, практически подряд. Вот человек пишет, значит. А я могу пить и есть, рулить. Многозадачность – это про меня. Самое главное – не лениться и делать все то, что требует душа и жена. Ну, это молодец. Мне помогает чувство юмора. С ним любой рабочий день становится легче, даже когда деспотичный начальник. Ох ты! Не буду твои цифры и имя твое называть. Вдруг твой руководитель слушает. Так, я эффективен, когда не забываю отдыхать. Для меня отдых – это целый мир. Неважно где, я просто выезжаю в рощу, брожу и обретаю себя. Мой секрет – не спорить в интернете ни с кем. Это забирает время и забирает нервы. Во! Вот это здорово, ребят. Вообще вот эти все комменты, знаете,
подбрасывает. Конечно, Зумерят очень сильно подбрасывает на комменты, что-то там обсудить, кому-то что-то написать, знаете, там вот есть у нас всякие, ну, паблики, да, где что-то обсуждают, там, лучшее заведение города или нет, или еще что-то такое, да, и потом там начинается, ну, вот этот срач весь, вот эта вот срамота, эта грязь вся начинает, знаете, каждый начинает там что-то писать. Не надо это писать. Вообще, это комменты, это, слушайте, это такое пустословие, совершенно ненужное, вот эти комменты. А ты видел, что там написали? Вот я сейчас туда напишу. Да не надо, просто не лезьте в эти биологические отходы, в эти нечистоты. Ребят, очень крутой трек, поехали.

0: Ребят, спасибо большое за ваши советы. Вот прям реально очень есть. Крутые, сейчас я еще почитаю. Может быть, кто-то для себя и, ну, возьмет, да? Так, ладно, поехали дальше. У меня все хорошо, чего на работе крайний день, и я увольняюсь, а через 4 дня везу свою семью на море. Ура, Димон. Молодец, Димон. Молодец. Вот сейчас я даже фанфары. Молодец. Так, значит, дальше советы такие очень быстрые, знаете, такой блиц. Я перестал переживать по мелочам. Мне помогает привычка приходить чуть раньше. Я понял, что дисциплина работает лучше вдохновения, и мой секрет – вовремя уходить домой с работы. Вот так. Это от одного человека все. Я эффективен, когда занимаюсь одним делом. Таких было уже много сообщений. Вот Катя пишет. Я эффективна, когда меньше обещаю и больше делаю. А бывает у меня все наоборот. Молодец. Вот все-таки наше вот чувство юмора ростовское, оно яркое. Да. Я понял, что отдых без чувства вины очень полезен. Слушай, ну это вот мысль замечательная. Да, когда ты типа, знаешь, на больничном, а сам отдыхаешь, да, тогда уже есть чувство вины, как бы неудобно, но обманываешь, да, лучше не обманывать. Мой секрет очень простой. Выключать рабочие мысли вечером, а точнее перед порогом дома. Вот это классно. Тоже вот блиц, прям несколько сообщений подряд от одного абонента. Я эффективен, когда не спешу. Мне помогает привычка благодарить людей. Я перестал сравнивать себя с другими. Мой лайфхак по жизни – всегда имей план «Б». Вот. Мне вообще помогает любимая музыка по дороге на работу. И часто слушаю DFM. Вы меня тоже устраиваете. Маргарита. Спасибо, Ритуля. Спасибо, моя хорошая. Прям... Ты знаешь, прямо, ну, как бы даже осанка изменилась у нашего коллектива сейчас. Я эффективен, когда позволяю себе ошибаться, и мне помогает семейный ужин без телефонов. Можно обсудить все, что угодно. Даже, бывает, обсуждаю работу со своими родными и близкими. Я пытаюсь всегда быть начеку и ставлю напоминания, хотя это, бывает, выводит меня из себя. А мне помогает 10-минутная уборка вечером, и как бы все как рукой сняло. Я понял, что иногда лучше спать. Способ быть эффективным – лечь спать, написал Михаил. Миша, красавчик! Я эффективен, когда меньше думаю и больше работаю. Мне помогает привычка благодарить себя за маленькие победы. И я перестал жить в режиме постоянной спешки. Все всегда успеваю. Я эффективна, когда занимаюсь спортом хотя бы 2 раза в неделю, и потом появляются силы работать и самое главное – желание. Вот Кристина. Вот ты знаешь, ты написала главное. Силы и желание работать, понимаешь? Можно же работать, да, там, имея силы, а вот должно быть желание. А когда есть желание, ну, соответственно, тогда и все получается. Ребята, а ну-ка, погода. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Так, ребята, последние лайфхаки эффективности и обед. Я понял, что моя энергия важнее времени. Мой секрет — не начинать день с плохих новостей. Такое вот, кстати, это первое место, мне кажется. Вот первый совет, который, ну, чаще всего, это, ну, вот, не начинать с плохих новостей, не начинать с соцсетей день и заняться спортом утром. Так, тоже вот интересное. Мой главный секрет эффективности — иногда ничего не делать и просто перезагрузиться. После хорошего отдыха все получается намного быстрее и легче. Поэтому, ребята, я сейчас предлагаю отдохнуть от первой половины рабочего дня, нормально пообедать, а вечером в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Оценили Shade of Grey, Джон Саммит на Radio DFM прямо сейчас. Ну, от меня, Тимур Белова, еще раз всем большой привет. Летний привет тем, кто только что к нам присоединился. Хорошее продолжение этого вторника абсолютно всем без исключения. И, между прочим, уже в этом часе кто-то из вас, дорогие друзья, сможет принять участие в квизе, который к нам приближается. Заявки, между прочим, принимаются в нашем Максе 965-115-5-115, 965-115-5-115. Можете написать фразу «хочу играть», если действительно хотите поиграть в квиз. Все это будет в этом часе. Ну, или там ближе к делу, попробуйте дозвониться. Обо всем я дополнительно обязательно сообщу. Ну а в этот момент еще больше музыки в летний день. The Cardigans и также Али Фабан впереди.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
13: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
14: Здесь что-то есть.
13: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают

0: режиме Stereo Love на радио DFM Эдвард Майя, Вики Жигулина. Ну, я не знаю, как вы, а я вчера вечером подглядывал, что тут у нас происходит в студии. Ну, во-первых, замечательная Юля Погой и Попов, тоже замечательный. Во-вторых, Лена Катина, солистка Тату, заглянула к нам в гости, чтобы рассказать все-все-все абсолютно и даже больше. Ну, если вдруг по какой-то причине вы пропустили, что у нас происходило вчера вечером здесь, и хотите посмотреть, как сейчас выглядит Лена, тогда заходите в наши социальные сети, в тот же канал DFM в Максе, почему бы и нет. Там все найдете. Ну, я могу сказать одно. Лена Катина выглядит шикарно. Потрясающе. И звучит тоже хорошо. Заходите, подписывайтесь.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Silver и трек под названием Forgiven на радио DFM. Меня зовут Тимур Белов. Всем еще раз привет. Если вы только что присоединились, то знайте, я предупреждал заранее то, что в этом части у нас состоится квиз, в который многие принимают участие и делают это с большим удовольствием, да. Ну, я думаю, что и сегодняшний день давайте не будет исключением. Звоните. Линии прямо сейчас я открываю, они свободны. 84-95-956-1012. Именно этот номер набирайте прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир и поиграть со мной в квиз и уйти не с пустыми руками и получить подарок. Итак, еще раз номер 84-95-956-1012. Набирайте, желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, ну, это какие-то понты дурацкие.
3: Можно было в такую вечеринку сделать.
2: Вообще непонятно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: по всем параметрам.
1: Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. Пани, о пани. А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: И давайте поприветствуем сегодняшнего участника, который дозвонился первым. Это Денис, занимается грузоперевозками парень из города Белгорода. Денис, доброго дня, привет.
1: Доброго дня всем.
0: Доброго дня. Что интересного, полезного сегодня успел сделать?
1: Да ничего, катаемся. Катаемся.
0: Ну, в принципе, мне кажется, летом, даже когда находишься на работе, отвечая на вопрос, что полезного, да ничего, это норма. Потому что летом, в принципе, когда ты работаешь, думаешь только об одном. Скорее бы уже отдохнуть, позагорать, повеселиться, что-нибудь такое. Денис, ну, в принципе, сейчас мы будем заниматься таким делом, которое работы, в принципе, не назовешь, но от этого тоже можно получить удовольствие, потому что квиз. Ты там будешь отвечать на вопросы, конечно, сосредоточенность, она никогда не помешает. Но и вот эта вот расслабленность, уверенность в себе, она тоже не будет лишней. У тебя все это присутствует?
1: Конечно, всегда с собой.
0: Ну все, я тогда спокоен. Денис, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 30 июня — Международный день социальных сетей. Какая российская социальная сеть изначально задумывалась как площадка для студентов?
1: ВКонтакте.
0: ВКонтакте, это правильный ответ, да, совершенно верно. День рождения Бабы-Яги. В избушке на каких ножках живет этот сказочный персонаж?
1: В избушке, ну, Баба-Яга.
0: Ну, в как... В избушке на каких ножках живет этот сказочный персонаж? На курьих ножках, разумеется. Назови имя худого, злого персонажа на букву К, с которым часто сотрудничает эта самая Баба-Яга.
1: Еще раз, не понял вопрос.
0: Назови имя худого, злого персонажа на букву К, с которым часто сотрудничает Баба-Яга. Кощей Бессмертный. Кощей. Хорошо, я буду помедленней. День экономиста отмечается сегодня. Послушай фрагмент и скажи, из какого он фильма, который напрямую связан с продажами. Внимание сюда.
2: Продай мне эту ручку.
0: Да, это правильный ответ. Как зовут актера, который сыграл главную роль в этом фильме? Сыграл он там Джордана Белфорта.
1: Леонардо Ди Каприо.
0: Правильно. День рождения Майка Тайсона. В каком возрасте Майк Тайсон стал чемпионом мира по боксу? В 20 лет или в 30? Давай угадай.
1: В 20.
0: В 20. Ты угадал или прям уверенно сказал?
1: Нет, да я знаю. Мне интересно, бои и все.
0: Увлекаешься. Ну это круто. Надо было в таком случае весь квиз посвятить именно Майку Тайсону. Тогда мы, в принципе, тогда бы мы получили максимальное количество правильных ответов. Но, собственно, давай почитаем. ВКонтакте ты ответил правильно, избушка на курьих ножках. А я могу понять, почему ты бабаёж? Ты вспоминал, в каком жилище она обитает, где она живет, ноги вспоминал какие? Что ты растирался на этом вопросе? Простой ведь вопрос был.
1: Я изначально, вы быстро начали диктовать, я не понял. Ну,
0: хорошо, ты в следующий раз просто проси помедленнее. Я тогда буду замедляться. Кощей Бессмертный принимается, избушка на курьих ножках тоже. Волк с Уолл Стрит, Леонардо Ди Каприо. Это уже пятый правильно. Так. Ну, что это получается? Из шести вопросов шесть правильных ответов. Мы просто время потеряли на каких-то... Ну, ладно. Ладно, такое бывает. Шесть правильных ответов. Это получается, ты уже опередил Екатерину, которая принимала участие в квизе вчера. У нее пятерочка была. Ну, Денис, ну ты впереди. Ну, молодец. Я тебя с этим поздравляю. Что-нибудь приятно скажешь всем, кто сейчас тебя слушает?
1: Передать привет городу Шебекино, любимой дочке Альвене, любимой жене Светлане, ну и тещечке своей любимой, которая меня слушает.
0: И давай вот для тещи и для всех остальных слово «квиз» как можно громче на всю страну на счет три. Раз, два, три. Денис?
1: Квиз!
0: Теща такая довольная. Говорит, молодец, Дениска. На всю страну квиз и привет для меня.

0: Релакс, как говорится, take it easy. Можно расслабиться и успокоиться, особенно если вы в этот момент себе решили устроить такой небольшой перерыв, ну хотя бы на несколько минут. Мика, в принципе, именно об этом, да, прямо сейчас здесь на Радио DFM. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скоробогатова. Это Радио DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Сеньорита только что на радио DFM. Ну а Китай настолько упоролся, увлекся ИИ, что в следующем году у них в стране впервые откроют отель, в котором обслуживать гостей будут только роботы. Они будут регистрировать отдыхающих, убирать номера, готовить еду и так далее. Но каждый из них прямо заявляет: если это вас никак не пугает, и вы большой энтузиаст, то напомню, что виза в Китай нынче не нужна, а предварительное бронирование вполне возможно уже открыто. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч, а пока я желаю вам легкого рабочего дня. Много не работайте, и мало тоже.
1: Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
3: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Сибири от Ольги. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Значит, вчера пробовали, пытались, ничего не получилось, но настойчивость взяла свое. Вы решили сегодня попробовать одержать победу в той же самой игрушке, в которой играли вчера со мной.
1: Да.
0: Какая вы молодец! Фейк ньюс! Ну что, давайте попробуем все-таки добраться до победы, потому что она принесет вам фирменный мерч от Радио DFM. Фейк ньюс! У нас готово для вас уже 3 новостных заголовка, как, собственно, и вчера. Я озвучу их друг за другом. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. Ольга, в России запустили топливную лотерею. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что нет.
0: Министерство образования объявило о планах ввести ЕГЭ по арабскому языку.
1: Ну, судя по тому, что арабский язык, показывается, вводят в программу, то вполне возможно.
0: Ну и в Москве на ВДНХ высадили пальмы.
1: Ну, это вполне возможно тоже.
0: Да, и вообще с победой! Абсолютно, я бы сказал, Ольга! Какая вы молодец!
1: Спасибо большое.
0: Да, чуть немножко растерялись. От чего, не рады, что ли, совсем?
1: Ну, скорее, неожиданно.
0: Да, это просто была вторая попытка оказаться в эфире на радио. У вас все случилось, вы еще одержали победу, поэтому вы немного растерялись. Я правильно вас понимаю?
1: Ну да, все верно.
0: Класс!
1: От неожиданности.
0: Класс! Радуйтесь, вы большая умница и молодец, потому что получаете в собственное пользование наш обновленный фирменный мерч и возможность передать приветы. Воспользуйтесь ею, пожалуйста.
1: Ну, я передам приветы всем работающим. У нас рабочий день уже закончился в связи с тем, что у нас разница во времени с Москвой 4 часа.
0: Ой, а сколько сейчас в Хакасии?
1: 5 часов.
0: Полпятого или полшестого вечера?
1: Полшестого.
0: Why. Ну тогда с окончанием вас рабочего дня, Ольга.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать ПТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
14: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
15: Здесь что-то есть.
14: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: что же, прямо сейчас предлагаю перевернуть таки календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1893-м в Сьерра-Леоне обнаружили алмаз в целых 995 с лишним карат весом почти 200 граммов. В 1964-м земляне увидели первые фотографии поверхности Луны с близкого расстояния. А в 1984-м в Англии открыли Тауэрский мост, который ныне считается одним из самых узнаваемых символов Лондона. Его длина 244 метра, и он одновременно является и висячим, и разводным. Интересно то, что благодаря своей необычной конструкции пешеходы могут пересекать реку Темзу даже тогда, когда мост разведен.
1: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 90-х только что на радио DFM, ну а мы продолжаем оценивать разного рода там прогрессивные китайские приблуды, которые находятся или должны находиться на службе у человека. В Поднебесной, значит, взяли, вы изобрели лазерный уничтожитель от назойливых комаров с искусственным интеллектом, конечно же. Он быстро, а главное, точно находит комаров и уничтожает их прямо в полете. Ну, прямо «Звездные войны» какие-то.
1: Чудно. Славно.
0: Вот уж действительно. Это уже касается вас, дорогие друзья. Одержите победу в нашей очередной игрушке на сегодня, которая называется «Что было дальше?». Получите наш фирменный приз. Для этого, пожалуйста, не проморгайте мой специальный сигнал, а после первыми дозванивайтесь в студию. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я объявляю небольшой перерыв.

Итак, что было дальше, узнаем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните +7 495 956 101 2.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Евгением, который охотится за нашим фирменным призом. Евгений, здравствуйте.
1: Привет-привет, DFM, привет, Артем, всем привет.
0: А откуда вы к нам пожаловали, Алловали?
1: Город Барнаул, Алтайский край.
0: Я слышал, что в Сибири нынче очень тепло.
1: Очень-очень тепло.
0: Тридцаточка сейчас?
1: Ну, конкретно сейчас да, но вчера было 38.
0: Обалдеть, не встать. Ладно, давайте с этой умопомрачительной жары переключимся на нашу игрушку. Что было дальше, она называется. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Сейчас я озвучу ее начало, потом предложу три варианта концовки. Выберите правильный эфир, приз от радио DFM ваш. Итак, в Америке, Евгений, невеста опоздала на собственную свадьбу, так как ее многоточие. Чей вопрос? Чего было дальше? А вот теперь ваш ход, выбирайте. Не успели накрасить, задержали полицейские или покусали муравьи? Пожалуйста, Евгений.
1: Интересно. Но первое вряд ли. Вот второе как будто бы напрашивается.
0: Задержали полицейские?
1: Ну, возможно, почему нет?
0: А что ж там такое произошло? Чего ж она там такое могла натворить? Что ее могли задержать полицейские?
1: Возможно, из машины высунулась, не знаю.
0: Вместе с фотой, вот так вот на 3 метра. Прикольно. То есть, типа, нарушила, как сказать, технику безопасности, что ли, в автомобиле? Как вот сказать по-другому?
1: Ну, да.
0: Ладно. В Америке невеста опоздала на собственную свадьбу, Евгений, так как ее покусали муравьи. Представляете? Но она все равно добралась до мероприятия, после него насчитала у себя на ногах 92 укуса.
2: Батюшки мои!
0: С ума сойти, Евгений! Не сегодня! Не сегодня! Но, давай скажем так, вы были близки. Приветы будут какие-нибудь, Евгений?
1: Да, будем. Это во всем виновата жара, что я не угадал.
0: Конечно! Я с вами. И комары, которые долбят вас прямо сейчас, назойливые заразы. Ага.
1: Ну, что хочу. Во-первых, передать привет DFM. Очень крутое радио. Спасибо. Всегда его слушаю. Ведущие тоже умопомрачительные.
0: Спасибо.
1: Всего Барнаулу, Алтайскому краю. Да всем-всем-всем классных дней, классных солнечных дней. Всем спасибо.
0: Это был Евгений. Евгений, вы из Алтайского края, да?
1: Да.
0: Из Алтайского края.
3: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomel. Don't Wanna Go Home.
2: Второе место.
3: Number two.
4: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal of the Man».
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День эгоиста, ну или же День разбрасывания монет и устроить с балкона настоящий денежный дождь. Как говорится, если уж сверху что-нибудь льет, то пускай это будет с пользой для каждого.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
6: Мой плюс. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: в эфире Радио DFM, ну а нам прямо сейчас время переключиться на кинематограф. А точнее поговорить об очередных рекордах, которые коснулись фильма «Майкл», ставший самым кассовым биопиком в истории. Биографическая драма про Майкла Джексона собрала в прокате 977 миллионов долларов и обошла предыдущего лидера ленту Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Обойти всех можете и вы, если первыми дозвонитесь к нам в студию, но только после моего специального сигнала. Как вы уже успели догадаться, на очереди игра «Слово дня», где мы тестируем ваши знания по русскому языку, а вы отгадываете правильные ударения в слове. Здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что Радио DFM.

0: торопиться, что с нами на связи прямо сейчас Громоте Александр. Ему и аплодисменты, собственно. Александр, здравствуйте.
1: Да-да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Александр. Ну что, а вспомните, что было по русскому языку? Ну, только честно, если.
1: Четверка.
0: Твердая?
1: Да.
0: Сейчас проверим. Александр, насколько твердая? Слово дня у нас для вас готов, новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет. Сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надо, Александр, правильно поставить ударение, как вы уже правильно догадались. Если все хорошо, с нас фирменный приз, обновленный от Radio DFM. А если ничего не получается, вы передаете приветы, и все остаются также довольными. Но не настолько, если бы вы одержали победу и получили от нас призец от Radio DFM. Короче говоря, Александр, доктора назвали игрой в русскую рулетку с экстренной стоматологией за границей, которая может влететь в копеечку невылеченным кариесом, ноющим зубом мудрости, либо кровоточащими или кровоточащими дёснами. А вот тут теперь выбирайте. Ну, давайте так, смотрите. Кровоточащие или кровоточащие дёсны? Ну, вот, чтобы было проще.
1: Кровоточащими, на букву А, я думаю.
0: Кровоточащими?
1: Да.
0: Ай, да молодец, Александр! Как будто все знал заранее! Настоящий хорошист по русскому языку, совершенно верно. Данное причастие образовано от глагола с фиксированным ударением на четвертом слоге. И во всех формах и словах тоже имеет акцент на тот же слог. По-ентому правильно говорить еще раз как?
1: Кровоточащими.
0: Надеюсь, не у вас, дёснами. Аплодисменты, Александр! Мы вас поздравляем! Вы большущий молодец! Так держать и дальше. Забирайте наш фирменный приз от Radio DFM. За эфиром обсудим, какой, а пока передавайте ваши приветы.
1: Хочу передать всем привет.
0: Спасибо. И вам того же, Александр.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще пойдет? А они же уже деды.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами. Продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
16: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
17: Здесь что-то есть.
16: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка
19: on DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Я вернулся. И перед тем, собственно, как с вами попрощаться до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Не та страничка сценария была открыта. Да, а я скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. В Санкт-Петербурге после алых парусов из центра убрали почти 10 тонн мусора, а аналитики выяснили, что самыми популярными женскими группами россияне считают Blackpink и Tattoo. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Пришло время закрывать рабочий день. Давайте это будем делать вместе, весело, непринужденно и танцевально. Приготовил прям вот реально сегодня такую мощную музыкальную программу, чтобы было весело, чтобы можно было перегрузиться, сделать погромче, отключиться от своих каких-то, я не знаю, там, насущных дел. Ну, легко отключиться, имеется в виду, без какой-то там жести, да, чтобы ничего не пострадало. Так, давайте я освежу в памяти наш единый номер для ваших сообщений, единый там номер мессенджеров, да, 8-918-5900-469, 8-918-5900-469, это единый номер для ваших сообщений. Вот так сказал Кузьмич. Да. Ну, добрый вечер, короче. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов тоже неизменен. Ну, и 320-104-6 – это цифры нашего прямого контакта. Ребят, если что, пишите. У меня сегодня, кстати, есть очень крутой сертификат на покатушки на квадриках. Но это чуть позже. Добрый вечер, любимый город! Погнали! Погнали!

Так, ребят, слушайте, ну, приходит сообщение, и я так думаю, что из этого сообщения сразу у нас и тема нарисуется, наверное, да? Пишет Светлана, сегодня я хотела нарушить свои правила и все-таки позвонить своему бывшему МЧ, но удержалась. Как я? Слушай, ну молодец, удержалась, молодец! Опять, вы посмотрите, опять насчет бывших. Слушай, ну у каждого, конечно, я понимаю, что есть свои какие-то правила, вот, но удержалась, молодец. Видишь, свое правило не нарушила. А у каждого человека, ну, есть свои какие-то, ну, свои жизненные какие-то свои, ну, установки, да, может быть, какие-то правила там назвать жестко, да. Ну, кто-то там, допустим, вот у меня товарищ, он вообще не берет трубку телефона с неизвестных номеров. То есть у него записаны в контактах, да, в книжке своей телефонной или ВКонтактах, да, записано несколько телефонов близких людей, да, и если кто-то другой звонит, это может быть близкий, звонит с другого телефона, он не возьмет трубку. Ну, вот есть у него такое правило, да, кто-то там, вот есть такая тоже история, ты, ну, давай не будем вот это начинать в понедельник, а? Вот, кто-то не начинает с понедельника, да, я не знаю, там еще, ну, куча всяких есть своих историй. Вот я сегодня предлагаю, знаете как, тему, ну, обобщить, и примерно такая. Какое у вас есть странное правило, которое вы никогда не нарушаете. Вот есть, может быть, для кого-то она странная, а для вас она норм. Ну вот, для вас норм это, да, прям вот правило, и вы по нему следуете. Итак, какое есть правило у вас, может быть, странное, да, или не странное правило, которое вы никогда не нарушаете. Это вот тема нашего эфира. Большой привет передай, пожалуйста, Стасяну и Сереге. Сидим, слушаем, все в порядке, ждем, шавуху должны привезти. Вот, пожалуйста, у ребят нормально, да? А почему молодец, Анатолий пишет? А почему молодец? Может, это ее судьба? Слушай, да, ну, судьба у нее, ну, не судьба, молодец. Понимаешь, если она правила свое не нарушила, Толик, может быть, она тебе должна была позвонить? Может, ты по этому поводу волнуйся? Ну, там на аватарке у тебя есть девушка, так что ты не должен волноваться. А то, что у нее, ну, она, видишь, она устояла. Тем более, он бывший у нее, понимаешь? Вот. О, класс, поехали. Смотрите, сразу понеслось. Я никогда не выкидываю коробки от техники сразу. Вдруг пригодятся, хотя еще ни одна не пригодил. Во! Настя, спасибо большое за оперативность. Настя пишет, у меня правило не звонить людям после 10 вечера. Сама не люблю поздние звонки и другим не устраиваю такие сюрпризы. Умница! Правильно. Есть вот, знаете, есть некий телефонный этикет, да. Это, ну, первое, звонки в выходные дни. То есть, ну, если это друзья, там, эта история такая, ну, вот, в принципе, понятная, да. Но есть еще время, после которого, ну, не совсем рекомендуется звонить, конечно. Так, я никогда не покупаю продукты голодным. Один раз купил столько, что неделю ел, и кое-что пропало. Слушай, ну, это хорошо. Это хорошее правило, кстати. В магазин нужно идти... Не на голодный желудок. Так, привет, Димон. Большой привет всей команде DFM. Я последний год стараюсь не работать в понедельник с утра. Вот вам, кстати, Стас, вот есть человек, который, ну, реально, вот видите, не работает в понедельник. То есть не принимает какие-то решения в понедельник. Я никогда не покупаю продукты, которые мне не нравятся. У меня есть свой список продуктов, и я ему придерживаюсь. Слушай, ну да. Так, сразу мемчик там. Жизнь тяжелая, но нужно придерживаться. У меня правило всегда иметь наличные деньги. Техника иногда подводит, а пирожочек хочется всегда. И когда лежит наличка в кармане, я чувствую себя великаном. Стас, великаном, это хорошее сравнение. Я никогда не спорю с женой, если она голодная. Это опасно для семейной атмосферы. Ребят, в общем, тему все, уже пошло, прям прокачали, молодцы. Какое у вас есть странное правило, которое вы никогда не нарушаете?

0: центр Ростова-на-Дону, исторический почтамт, раки и донская кухня. Раколов на Соборном 24. Место, где город чувствуется по-настоящему. Приходите. Ресторан-раковарня Раколов, Соборный 24.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот у человека есть правило тоже интересное. Молодец, красава, Дмитрий написал. Значит, продолжаем. Да, твоя какая-то вот история, связанная с твоим правилом, которое ты никогда не нарушаешь. Сообщений много пришло. Давайте сейчас вот по чуть-чуть. Первое, вот Дмитрий. Правило такое, типа суеверия. Всегда это связано с числами. Округляю в сторону семерки или десятки. Избегаю чисел 6, 13, 66. Даже когда смотрю телевизор, то громкость никогда 13 не поставлю. Сделаю либо 12, либо 14. Вот такие у меня есть особенности. У жены 13 число день рождения. Ну, просто фанфары вам включаю так, на всякий случай. Проснулся, поцеловал жену, даже если она спит, а если...

0: не поцеловал, то останешься без ужина или готовьте себе сам. У человека такая история. У меня правило не читать рабочий чат после 8 вечера. Кстати, вот насчет чатов было много. Там правило такое. Рабочий день закончен или не начат, в чат не захожу. Я иногда ухожу из дома, не проверив утюг, даже если уже проверила 3 раза. Ну, то есть, короче, не уходит из дома, вот уже проверила раз, потом 2, и потом 3 еще контрольный. У меня правило, каждое лето хотя бы раз посмотреть закат на Дону. Это моя база. Вот это хорошо. Хорошо. Так. Привет, ДФМ, всем привет большой, передайте большой привет Анастасии и пожелайте ей сладких снов, она ложится спать, она с ночной смены. Слушай, ну уже бы надо было поспать, тут уже вставать нужно, но в любом случае, вот это, слушайте, вот это пожелание, сладких снов. Так. А я никогда не говорю «я быстро». Обычно после этих слов все идет не по плану. У меня правило никогда не ругаться за рулем. Все равно никто быстрее не поедет, а нервы берегу. Молодец. Это Мария написала. Я никогда не прихожу в гости с пустыми руками. Так меня воспитали, любовь. У меня правило не обсуждать серьезные вопросы поздно вечером. Утром все выглядит проще и по-другому. И еще я никогда не отказываюсь от шашлыков. Это уникальная жизненная философия. Алена написала так про себя. Дмитрий, добрый вечер. У меня есть правило всегда заправлять машину полным баком, что в принципе и делаю. Я никогда не выбрасываю старые фотографии, это маленькие кусочки жизни. И еще одно мое правило, не ложиться спать в плохом настроении. Катя, Катюша, умничка. Я никогда не беру работу в отпуск, хотя работа иногда пытается за мной приехать в отпуск, но я от нее отбиваюсь. У меня есть правило, которое я получил от своей бабушки. Всегда звонить родителям после поездки и говорить, что доехала, приехала и все в порядке. Это очень правильное правило, кстати. Я никогда не начинаю ремонт перед праздниками. Однажды попробовал и запомнил это на всю жизнь. У меня есть правило не экономить на обуви и на матрасе. На одном ходишь, на другом спишь. Ну, кстати, классное правило, кстати, да. Вообще классненько. Ну, вообще, в принципе, есть такая база мужская, знаете, из мужских таких форумов, чатов. Там неважно, какая у тебя рубашка, неважно, какие у тебя джинсы, у тебя должны быть очень крутые, крутая обувь. Но имеется в виду, там, не мы сейчас не про этикетки, не про бренды говорим, мы говорим, что она должна быть, ну, во-первых, чистая, конечно, да, мужская обувь, но она должна быть очень комфортная. И если вдруг какая-то непонятка, стартануть резко. Это тоже вот все с форумов мужских, да, закрыто. Я никогда не беру трубку, если подписан номер, как, возможно, спам. Сейчас определяется, вообще не беру. У меня правило не покупать ничего дороже определенной суммы, без всяких подвижек. Ну, слушай, это тоже хорошо, это же нужно иметь силу воли какую-то. Так, я никогда не ссорюсь с друзьями из-за каких-то разногласий по футболу, это неправильно. У меня правило раз в неделю устраивать вечер без телефона, сегодня вечером буду без телефона. Никогда не пью кофе после 7 вечера, потом спать невозможно, это написала Юлия. А у меня правило всегда держать дома мороженое на случай плохого настроения. Вот это класс, ой, база. База отдыха. Ребята, о погоде. Погода.
1: В Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри Любовские, где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
7: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
11: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода. Мечта. Амода в 3А.
13: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
14: Мой плюс.
15: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Так, ребята, ну поехали по вашим правилам. Есть очень интересные истории. Вот у кого-то есть правило: в любом форс-мажоре есть суши. Ну, то есть ты любитель, короче говоря, японской кухни, да? Я никогда не выхожу в дорогу без воды. Ну, это правильно, кстати. У меня правило: не обещать того, что не могу выполнить. Ну, такая прям хрестоматийная эта история. Я никогда не отказываюсь помочь человеку с машиной на дороге. У меня правило есть... у меня правило: если хороший человек позвал встретиться, нужно находить время, написала Маша. Я никогда не беру на себя чужую вину. Юля, так, у меня правило: не покупать одежду без примерки. Сюрпризы уже были. И сколько раз я на такие же грабли наступал. Без подписи, правда. Алина пишет: я никогда не экономлю на подарках близким людям и люблю подарки дарить, а не получать. У меня, наверное, какая-то особенность. Слушай, ну это у многих людей есть, когда ты больше, конечно, любишь дарить, чем получать. Такое есть, да. Ну, эмоции человека, которому ты даришь подарок, ну что-то вручаешь, да, интересно. Это же очень здорово. У меня правило: каждое лето хотя бы раз встречать рассвет. Да, было насчет рассвета уже, по-моему, да. Я никогда не ухожу из ресторана, не оставив чаевые официанту. Это должно быть обязательно. А вообще еще хотелось бы оставлять чаевые и на кухню повару. Ну, слушай, ну, это можно с официантом, мне кажется, обсуждать. У меня правило: не принимать серьезные решения в плохом настроении. Всегда пытаюсь перезагрузиться, а потом принимать серьезные решения. Я никогда не спорю с навигатором. Классно. Я никогда не спорю с навигатором, он обычно оказывается прав. Вот так, да. Поверните направо, да. У меня правило: не ложиться спать, если на кухне беспорядок. Я никогда не говорю человеку неприятные вещи в сообщениях. Такие разговоры должны быть с глазу на глаз. У меня правило: всегда брать отпуск хотя бы раз летом. Вот. Ну, слушай, это классно, когда так получается. Знаешь, отпуск можно поделить там на несколько, да, каких-то блоков. И один из блоков, чтобы был летом. Это классно. Ну, бывает по-другому, знаешь. Бывает невозможно выбрать себе отпуск, а он у тебя выпадает на ноябрь месяц и говорит: здрасте. И в тай не поехали. Так, у меня правило: не обсуждать людей за их спиной. Слушай, за это фанфары отдельно. Прям молодец! Я никогда не еду в дальнюю дорогу без хорошей музыки, и у меня еще одно правило есть: каждый день находить повод для посмеяться. Ребят, вот сейчас два трека, и разыграю сегодня сертификат на покатушки на квадросафари. Очень интересная история. А что нужно будет сделать, расскажу чуть позже. Погнали дальше, ребят.

Привет, я ФМ, всем большой привет огромный. Этот трек у меня ассоциируется с поездкой на море, и почему-то это дорога в Геленджик. Слушай, ну здорово, если у тебя вот прям Геленджик под этот трек, было бы неплохо. Сейчас по дороге, подъезжая к Геленджику, этот трек, и дальше поехали, и понеслась вечеринка, да. Друзья, у нас еще есть поздравления, да, у нас есть поздравления. День рождения — это вообще такой праздник, когда вот, ну, знаешь, может быть, как-то и хотелось его отметить, но бывает, ты отмечаешь это по-своему, да, а бывают люди, которые тебя поздравляют и тебе устраивают настоящий сюрприз с днем рождения. Вот сегодня хотелось бы поздравить с днем рождения Валентина Валентиновича. Да, Валентин Валентинович, мы знаем, что вы слушаете DFM, мы знаем, что вы любите эту станцию, и знаем, что очень часто бывает, слушаете эфир, но еще и увлекаетесь всякими разными очень приятными направлениями для каких-то жизненных, может быть, знаете, запоминаний, да, там, историй. В общем, Валентин Валентинович, поздравляем вас с днем рождения. Ну, во-первых, от лица DFM Ростов-на-Дону знаем, что слушаете эту радиостанцию. Конечно же, от дочери Валерии Валентиновны вам тоже прилетает поздравление, прям вот, ну, такое мощное, да, и пусть все будет у вас в жизни хорошо, легко. Ну, конечно же, здоровье. Конечно, деньжата. Почему бы и нет? Почему бы не считать? Чтобы свои добрые друзья и люди, ваше окружение вас всегда радовало. Ну и чтобы вы слушали DFM. Ну, от меня тоже, от Димы Белых тоже вам поздравления с днем рождения. Не знаю, юбилейное или не юбилейное сегодня день рождения, но это не важно. Валентин Валентинович, с днем рождения! И фанфары вас. Ура! Знаете, вот как здорово, раз у человека днюха сегодня. Поздравляем, конечно же, хорошо вам отметить. Ребят, сейчас нереально танцевальный трек, а после этого трека мы разыгрываем сертификат на покатушки.

Ух, какая забористая вещага все-таки. У меня, вы знаете, у меня под этот трек очень часто на дискотеках, на вечеринках танцуют девочки. И вы знаете, из какого они подразделения. Да, в любой компании есть это подразделение. И вот почему-то вот Данса Кудуро, я не знаю, с чем это связано. Что происходит? Может быть, все-таки цифры, какая-то дебиторка, проценты, там, отпуска, налоги и так далее, это все вот накладывает отпечаток, что вот Данса Кудуро, это, знаете, как какой-то, знаете, буквенный код против их цифр, и бухгалтерия уже на этот сколь. Вот это однозначно. Так. Ну, человек просто, с чего он? Ну, просто поделился, знаете. Ну, как бы вот, присылает фотографию старого мотоцикла. У нас у дяди Вени был такой мотоцикл, Ява. Привет всему веломото Ростову. Восстанавливаю дедушкину Яву, катаюсь. Молодец. Ну, красавчик, молодец. Она прям в идеальном состоянии. Только фотка у тебя что-то плохая. Ты откуда-то скрин сделал, так? Сфоткать не мог, да, лично сам. Ну, в общем, Ява прям фантастичная, да. Вот прям в той расцветке, все как нужно. Вот прям такое впечатление, что мы прям у соседа в гараже. Вот она прям один в один. Ребят, сейчас мы о приятном, дорогие друзья. У меня есть сертификат на покатушки на квадросафари. Довольно-таки очень интересное приключение. Ну, давайте сейчас все по очереди. Итак, спонсор розыгрыша ИП «Милованов» Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова. Все это здесь, рядышком. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности, от прогулки и семейного до настоящего драйва. То есть вот есть предложения разные. Можно приехать и с детками. После заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. Для взрослых и детей с 5 лет сопровождающим. То есть, ну, вот все, что нужно, прям все есть. Дорогие друзья, у меня есть сертификат. Все очень просто. Как выиграть? Сегодня будем разыгрывать сертификат при помощи нашего мессенджера Макс. То есть, все, что вам нужно сделать, прислать правильный ответ на наш Макс в течение, ну, как в течение. Пока будет играть трек, а трек будет «Она танцует под шане». Вот. Вам нужно успеть прислать правильный ответ. У нас есть единый номер для мессенджера 8-918-590-0469. На этот номер в Макс нужно прислать правильный ответ. Итак, внимание, вопрос, друзья. Внимание, вопрос. Сейчас соберитесь, пожалуйста. Итак, как называется ближайший родственник квадроцикла, легкий маневренный автомобиль высокой проходимости, созданный специально для езды по пересеченной местности? Три варианта ответа. Вездеход, багги, картинг. Погнали!

Так, ребята, ну что, вопрос прям такой, да, неподъемный. Ну, правильно. Но, кстати, я вам хочу сказать, вопрос-то легкий, да? А правильных ответов было половина. Вот, половина правильных, половина неправильных ответов. И тут, знаете, там даже девочки давали более правильные ответы, нежели чем мальчики. Хотя девчонки, ну, тут тоже наошибались, да. Но так вот, если посмотреть, вот, наверное, да, по 50%, да, правильный и неправильный ответ. Значит, вопрос был такой, как называется ближайший родственник квадроцикла? Легкий маневренный автомобиль высокой проходимости, созданный специально для езды по пересеченной местности. Вездеход, багги или картинг? Абсолютно правильный ответ – это багги! Мы с товарищем катались вот две осени назад на багги. Конечно же, это незабываемые приключения, но всегда нужно свежачком в таком состоянии свежести кататься на этом автомобиле. Да, потому что, ну, даже небезопасно. Так, друзья, ну, в общем, сейчас буду определять, кто же первый правильный прислал ответ, потому что были и неправильные, но первый правильный ответ прилетает у нас от... сейчас вот прям, знаете, сотая доля секунды. Прям вот отделяет друг от друга вас. Правильных было много ответов. Вот здесь 5, 6, 7, 8 сообщений, которые... Нет, 12 сообщений, которые пришли первыми. Вот сейчас будем определять по прям по секундам, кто же где... Так, ну стоп, я вижу точно правильный ответ. Первый, вот он. Итак, это абонент 3555, ну, без имени. В общем, мы тебя поздравляем! 35-55. Причем они занимаются напитками. Ничего себе, вы еще и напитками занимаетесь. Ну вообще вы тогда, конечно, ребята, вам повезло, молодцы, напитками занимаетесь. Мы вам сейчас огонечек отправляем. Ура, красавцы, молодцы, поздравляем. У вас есть сертификат на покатушки на квадросафари. Поехали. Ну вот, здорово. Фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на наш Макс, в наш мессенджер, а мы вам расскажем, как забрать этот сертификат, ну и что делать дальше, тоже объясним. Ребят, очень крутой трек от моей Мишель. Вы знаете, она же стала сейчас обладательницей серебряной тарелки, ну, этой железной тарелки наградной. Тарелочка с яблочком от Муз-ТВ. Ну, в общем, она, конечно, этого заслужила. На малиновой луне моя Мишель. Такая легкая романтика у нас вечером здесь.

В Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Ребят, наверное, видели такой мемчик, да, вот сейчас прислал Серега. Серега, ну мы-то видели, но давай мы в любом случае прокомментируем. Значит, такой мемчик, ну, переписка в одном из мессенджеров, такой вопрос, значит, да. Почему ваши сотрудники не отвечают после 22:00? Это, знаете, девичий такой вопрос. Знаете, бывают девочки тревожные в службу поддержки пишут какого-то сервиса, который не работает круглосуточно, да. И такой очень находчивый ответ. Наши сотрудники дерутся за возможность проконсультировать вас. Бои длятся до утра, до победного, до 10 утра, когда мы откроемся. Отлично. Вот отлично, есть такие, да, тревожности. Ребят, ну мы все-таки сегодня о правилах каких-то своих, да. У меня правило никогда не ложиться спать, если в раковине осталась посуда. Это уже было, кстати, вот очень часто встречаются такие сообщения. У меня правило не выходить из дома без солнцезащитных очков, даже если нет солнца. В Ростове оно может появиться через 5 минут, и оно у нас очень яркое. Я никогда не беру трубку во время еды. Если человек звонит, значит, сможет перезвонить. А еда, она должна усваиваться правильно. У меня правило всегда приезжать на встречу на 10 минут раньше. Лучше я посижу в машине, чем потом буду извиняться за опоздание. Слушай, ну такое еще у ребят, у тревожных из 90-х было. То есть приехать даже не за 10 минут, а там, минут за 40, за час. Так, знаешь, так где-то сидеть в машине, чтобы не было понятно, твоя эта машина или нет, тонированная. Да, и так осмотреться и посмотреть, что там как, что за рожа подтягивает. Да. Да-да, это есть. Я никогда не начинаю генеральную уборку после 8 вечера. Проверено, она всегда заканчивается поиском старых фотографий, просмотром до полуночи, и еще открываю свои тетрадки и дневники школьные. Так, у меня правило, если человек сделал добро, обязательно поблагодарить его еще раз позже. Люди редко слышат искреннее спасибо, это плохо. Ну, классно, вот эта мысль интересная. Так. Я никогда не покупаю себе дорогие вещи в плохом настроении. Потом выясняется, что мне не нужна была эта новая покупка, а просто это был выход эмоций. У меня правило одно навсегда еще от моего деда. Не обсуждать серьезные темы в переписке. Ну, кстати, такое было уже сообщение. Вот согласен, в переписке лучше такие вещи не обсуждать. И вообще, вы знаете же, вот сейчас такая, ну, такая информация. Вот знаете как, если вы кому-то пишете, ребят, то не факт, что читаете это вы только вдвоем. Вы и тот адресат, кому вы написали это, да? Потому что там она может поделиться подружкам, показать, знаете, ваши переписки. Она там познакомилась с каким-нибудь Зай, Кисей, Коти, она не могла познакомиться. Тут туда-сюда пошло, переписочки. Она своим подружкам туда в общий чатик бывает пуляет. Смотрите, что он мне написал. Не надо это, ребят. Все, что надо, надо сказать словами, голосом и не записывать голосовые. Ребят, вот, знаете, тут есть такой, ну, наверное, совет чистоты в интернете, да? То есть любая фотография, которая попала в интернет, она там и останется. Даже если вы там 100-500 раз все удалили, все равно это где-то останется на серверах, да? И то же самое вот голосовые сообщения, текстовые сообщения, где-то что-то написали. Вот, ребят, не делайте это, потому что, ну, как бы не надо это делать. Лучше общаться, знаете как, смотреть человеку в глаза, пообщаться. Взять, допустим, человека за руку, да, там, почувствовать тепло его руки, ее руки, допустим, вы общаетесь, сказать какие-нибудь правильные слова, посмотреть в глаза, что у него происходит со зрачком, расширяется ли он от этой информации. Ну, то есть, ну, по-человечески общаться. Понятно, коммуникации нам помогают, но о каких-то серьезных вещах, я считаю, лучше без мессенджеров, а так вот с глазу на глаз. И желательно телефоны убрать. Я никогда не вызываю... вот я никогда не выбрасываю записки и открытки от близких людей. Иногда одна маленькая бумажка хранит целую историю, целую эпоху. Катя написала. Вот пишет Оксана. У меня правило не смотреть рабочую почту в отпуске. Если мир за неделю не рухнул, значит и без меня моя компания нормально работает. Супер, класс. Я никогда не отказываюсь от семейного ужина. Такие вечера потом вспоминаются намного чаще, чем любые дела. У меня есть правило, пишет тоже Оксана, кстати. У меня есть правило. Если захотела позвонить подружке, сразу звоню. Мы почему-то часто откладываем разговоры с теми, кто нам дорог. А это нужно делать всегда. И вот финалочка, друзья. Я никогда не беру в дорогу меньше 2 бутылок воды летом. Ростовская жара, и меня многие поймут, особенно на жаре в пробках. Ребята, ну вот и все. Мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Всем хорошего вечера. А в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

А вы знаете, почему радио лучше мужа или жены? Вот когда оно говорит, вы его слушаете, а когда надоест, вы можете его вырубить. Но самое главное, радио никогда не задает глупых вопросов, где ты был, кто звонил. И даже я не буду спрашивать этот странный вопрос. Я буду просто ставить классную музыку на радио DFM.

0: А теперь самое время поиграть. Если в вашей жизни есть все, но нет фирменного мерча от Радио DFM, то добро пожаловать. Плюс 7-495-956-1-2. Звоните прямо сейчас. Я весь в ожидании, в предвкушении. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Звони, мой друг, звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечная температура воздуха. Днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-4741, 16+.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
16: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
17: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
15: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: У нас на проводе Татьяна из Мурома. Татьяна работает в самой классной профессии в мире – таксистом. Танюк, привет! Как твое настроение?
1: Добрый вечер, супер!
0: Я очень рад. Слушай, Таня, расскажи мне, что больше всего тебя раздражает в пассажирах?
1: Пассажиров?
0: Да, вот они садятся, не знаю, там, может быть, начинают в этот момент есть вареные яйца. Знаешь, у людей есть такой синдром. Они сели в такси, надо поесть вареные яйца. Они сели в поезд, надо достать вареные яйца покушать. Вот что тебя раздражает в людях?
1: Ну, например, когда они спрашивают, можно ли покурить там электронки.
0: Мы не советуем курить.
1: Угу.
0: Так, а когда кушают?
1: Ну, это тоже как бы неэтично, кушать в чужой машине.
0: Так, а если тебя угощают, такой достал торт со сгущенкой, Танюх, будешь? Ты будешь?
1: Ну, за рулем я не ем, но предлагают и шоколадки, и все что угодно.
0: Мне бы кто предложил. Ладно, давай теперь поиграем. Игра очень простая, Тань. Тебе нужно за 30 секунд описать своего мужа 10 звуками. А ты готова? Я не готов, а ты готова?
1: Я немножко не понимаю, как звуки.
0: Смотри, а вот просто вот давай представим, твой муж 10 звуков, которые его олицетворяют. Любые звуки, которые могут олицетворять твоего мужа. Я думаю, что это будет круто, забавно и мужу понравится. Ты готова?
1: Ну, попробуем.
0: 3, 2, 1. За 30 секунд 10 звуков, которые олицетворяют твоего любимого супруга. Погнали. Так. Давай еще, мне нравится. Вот это тоже пускай будет. Давай еще 4. Еще 2. Это ночью. Так. Давай последнее. Тань, я тебя искренне поздравляю. У тебя просто, наверное, самый лучший муж на планете. Эти звуки, они просто были бесподобны. Я дарю тебе нашу фирменную кружку. Муж у тебя молодец. Кому передаем привет? Кому?
1: Любимому мужу.
0: Еще кому?
1: Водителю такси.
0: Так, еще.
1: Своим любимым. Троим деткам своим.
0: Вот так, друзья, любите своего мужа и детей. Дарите самая классная эта эмоция. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем по вечерам и вам советую, если не хотите худеть. Пока-пока.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю. Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот.
10: Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный 24.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже очень грущу, что первый месяц лета практически пролетел, а я еще в море не плескалась. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 30 июня 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас день рождения Бабы Яги. На самом деле, люди по-разному относятся к этому персонажу. На мой взгляд, бабуля выполняла роль знахаря и интроверта. Вот, между прочим, была со своей жилплощадью. И могла передвигаться на этой же площади куда угодно, так что, в принципе, мы можем считать, что у нее был личный автомобиль. То есть, в принципе, бабка-то была зажиточная. Сейчас на нее Прохор Шаляпин бы нашелся точно. Вот, день верной жирны у нас сегодня, день экономиста, день разбрасывания монеток, всемирный день социальных сетей. Также международный день астероида, да, именины у Исмаила Иосифа Пелагии Ник. Никиты и Кирилла. Смотрите-ка, у Никиты и Кирилла, оказывается, да. И у Максима в один день именины.
2: Поздравляем, поздравляем.
1: Просто почему-то считается, что Никита и Кирилл – это всегда такой по имени Red Flag. Угу. Ну, как будто бы это самые такие близнецы. То есть веселые парни, на самом деле, очень классные. Просто они все девчонки считают их надежными. Так, Мануил, ну, друзья, мы же понимаем, что есть исключения. Конечно. Великие исключения, которые наверняка нас сейчас слушают и напишут, что это? Ну, мы не будем им отвечать. Так, давайте прямо сейчас мы обсудим интересную тему. Сегодня у нас, кстати, день устаревших слов. И мы решили выяснить у вас, какие устаревшие слова вот лично вы используете, например, до сих пор. Я могу сказать, у меня срамота. Вообще обожаю это слово. Когда вижу что-то такое вот непотребное, говорю сразу «срамота». Потом «ступай». Ступай, да. Это вообще моя любимая. Видите, Попов, как ужас.
2: Да-да-да.
1: Ступай. Вот. Обычно я говорю, когда злюсь, и у меня не очень хорошее настроение, и чтобы не послать человека на, ну, вы знаете все куда, я заменяю это словом «ступай». Холоп. Этим словом я заменяю гопника. Я считаю, что вот если человек ведет себя как гопник, я не буду никогда его так унижать. Я скажу, что он холоп. А считаю, что холоп – это нормально. Ничего.
2: Вполне даже безобидно.
1: Мило. Фильмы снимаются. Можно считать, что он главный герой. Вот. И только сегодня сказала это выражение. Пока ехала на работу, так получилось, что я это сказала по телефону, что меня сейчас Кондратий хватит. Я подумала, вот тоже устаревшее же выражение.
2: Хуиз Кондратий. Кто это такой?
1: Кондратий хватит. Почему вообще? Откуда? Зачем я это употребляю? Ну почему именно это как-то у меня, ну скажем, олицетворяет все самое ужасное, что может произойти со мной. То есть все, приступ, сердечный дриступ, вот этот вот, вот его. Кондратий хватит. Так, ну что у вас, Дмитрий?
2: Я себя поймал как-то вот на мысли, что говорил слово «получка» совсем недавно.
1: Получка.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Да. И сними трубку. Вот когда ты просишь человека, чтобы он ответил по телефону, а трубка-то уже совсем и не снимается.
1: Ну, некоторые до сих пор говорят, а где моя труба? Вот вы заметили, люди до сих пор некоторые говорят, где моя труба? На самом деле у них давным-давно смартфон. И вообще у нас до сих пор это мобила. То есть как-то мобила. Мы не говорим смартфон. У нас это мобилы или... А вот у, например, там, 20-летних, у них чего? Угу. У них как называется?
2: Гаджет?
1: Они, мне кажется, они тоже говорят мобила.
2: Мобила, ты думаешь?
1: Мне кажется, да.
2: Но он точно не сотовый.
1: Ну, сотовый они точно не говорят. Вот, кстати, сотовый точно. Мне кажется, да, у них тоже мобила, на самом деле, здесь не изменилось. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим, точнее, начнем обсуждать эту тему. Лучше мы сегодня отдадим нашу фирменную суперкрутую стильную игрушку DFM. Куда писать?
2: Для ваших сообщений ешь, есть нас.
1: Ешь, нас. Классно придумано.
2: Ешь нас. Наш мессенджер с номером 965-115-5-115. Ну и, конечно же, группа Радио DFM ВКонтакте.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ой, друзья, у вас бывают такие моменты, когда все по одному месту идет. А почему? А потому что сегодня у нас полнолуние, так называемое клубничное полнолуние, да? Так, ко всему прочему, еще и стартанул вчера ретроградный Меркурий. Это вообще неприятненько, все, я могу сказать. И поэтому, конечно, в этот период будут самые разнообразные проблемки. Например, период ретроградного Меркурия начинается 29.06 по 23.07. Практически месяц нас будет штормить. Что это означает? Самое главное, это то, что будут пересмотры старых планов. Готовьтесь ко всяким разным проблемам, которые вы не решали, закрывали на них глазах, и тут они могут валом на вас навалиться. И вы, конечно, можете подумать, ну давайте же с осени решать все, потому что лето, летом вообще не надо ничего серьезного предпринимать. И вы правы, потому что до 23.07 ничего серьезного делать нельзя, недвигу покупать нельзя, ремонт не надо, вообще все, что является чем-то стартовым, например, нельзя. Ну, то есть никакие новые проекты нельзя начинать, ничего там на работу новую переходить. Гуляйте! Это вот как раз такой хороший период, когда вам сама Вселенная говорит, что лучше отдохнуть и ничего серьезного не предпринимать. А потом уже, в конце июля, если будет вам не лень, вы уже можете, как говорится, да. Главное не дотянуть до следующего ретроградного Меркурия, а следующий у нас будет с 24 октября. Так что времечко у вас есть.
2: Полно.
1: Да, полно. Так, ну и по поводу полнолуния. У нас 15-й лунный день. День, понятное дело, очень специфический. Открываются все наши проблемы. Все увеличивается, усиливается, подкрепляется энергией. Не всегда положительной, ребят, иногда и отрицательной. Что категорически нельзя делать в полнолунии? Поддаваться на провокации, вступать в драки. Принимать подарки от малознакомых людей. Потому что с этой вещью можно принять чужую карму или даже, сами понимаете, порчу. Вот, ни в коем случае. Есть яблоки. Чего?
2: Как? Подождите.
1: А сейчас как-то и не очень хочется. А зачем нам яблоки, если черешня есть, правильно? И вишня уже пошла. В общем, клубничка еще не отошла.
2: Ой, клубничка сейчас. Ай.
1: Да, поэтому, в принципе, можно сегодня и воздержаться от яблок. Играть в азартные игры. Ну, это всегда надо быть осторожными. И не... Вообще, это у нас незаконно. А, хотя нет, у нас есть места, регионы, где можно. Да. Регионы есть, да. Так, ну и заниматься любовной магией. Расплата за вмешательство в чужую волю настигнет мгновенно. Ну, слушайте, больше-то никто не отменял. Понимаете? Так что не надо. Вот так вот кто-то сидит без мужика. Я еще не понимаю этих людей. Как это? Значит, пришел к тебе в гости парень, быстренько борщичку налила, хлебушек подрезала, сальцы, раз, два, три, четыре, все положила, и все, он от тебя уходить никуда не захочет. Я вас умоляю! Работает безотказно. Конечно, у тебя руки из попы, тебе будет трудно. Вот. Но и на рукопопую тоже найдется свой перчик. Понимаете, ну я вас уверяю, правда. Всегда на каждого человека находится любитель.
2: Вот, понимаешь, главное до дома довести, до борща бы доставить его.
1: С борщицом намного легче все идет, конечно. Так, что можно и нужно делать в 15-й лунный день? Защищать справедливость, проводить уборку, соль. Ну, давайте мы, кстати, вот поподробно об этом говорим уже в следующем часе. Потому что это такая широкая тема. Все-таки полнолуние, нужно правильно использовать эту энергию или, наоборот, не делать какие-то неправильные вещи. Поэтому мы в следующем часе подробно об этом поговорим.

0: On DFM. Ну, камон, друзья, вы вообще как там? Добираетесь, небось, уже до дома, а мы вас провожаем. А у нас еще и шикарная совершенно сегодня тема, какие, интеллигентная.
1: Да, какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе? Тут не то, что до дома, тут люди пишут, что они в отпуск уже едут. Уже все, уже отдыхают по полной.
0: Ну, это вызывает зависть у всяких разных неустойчивых эмоционально людей. Тем более в полнолуние. Я считаю, лучше... Знаете, ребят, в полнолуние лучше прибедняйтесь. Не надо хвастаться. Не надо. Вы лучше прибедняетесь, говорите, ну, что-то такое типа, ой, хорошо, вам в отпуск едете, а мы вот тут... И, как говорится, до речки доползти. Вот это надо все.
1: Вот Ирина как раз в мессенджере Макс написала, что она едет в отпуск. И заодно пишет, кстати, по теме. Слово «дабы» вот такое устаревшее часто употребляет.
0: «Покамест» некоторые. Один мой друг называет заправку бензоколонкой. Что, как-то по-другому называется?
1: Ну, а как? Ну,
0: и заправка, и бензоколонка, мне кажется, это одновременно можно.
1: Да, и так, и так.
0: Бывший муж назвал колонку «музыкальный центр». Значит, еще музыкальный центр.
1: Центр вселенной.
0: Вот, пожалуйста, «озяб я давеча». Давеча. Моя мама все рестораны, лаунжи, кафе называет одним словом «кафетерий». Кафетерий вообще. Вы заметили, что с возрастом, например, не говорят «секс», а говорят «секс». Это как-то вот так. Все уменьшительно ласкательное.
1: И шепотом, чтобы никто не услышал.
0: Шепотом, чтобы никто не... Не надо нам такого. Так, еще, значит, я свой дачный участок называю «фазенда». Это сразу что-то из «Рабыни Изауры». Азигунгарунги, юмгазиунгунга. Так, физкультурный кружок у меня, а не фитнесы эти ваши. Физкультурный кружок. Если честно, мне даже больше бы понравилось.
1: Физкультурный кружок в Дворце пионеров. Я бы дополнил эту фразу.
0: Во дворце... Ну, нет, там же не в пионеров. Это же вот этот, на который пилатес, там... вся история, когда ты ходишь на занятия групповые. Это называется групповые занятия. Ну, согласитесь, что физкультурный кружок как-то даже уже стильнее звучит, чем вот это групповые занятия по пилатесу. Ну, как-то это... Во-первых, долго. А вот физкультурный кружок, потому что это есть такое. Как будто мы все на Олимпиаду готовимся. Вот. Так, а меня почему-то раздражает, когда родственница говорит, выписала себе в интернете. Выписала себе. А мне нравится, это же прикольно, мне кажется. Мой папа до сих пор называет компьютер ЭВМ. Вот. Некоторые вообще, кстати, говорят не компьютер, а компьютер.
1: Компьютер,
0: да. Вот. Это как это лесопед и туда же. Итить, колотить. Ну, надо добавить тогда уж классику твою налево. То есть это уже, знаете, как-то сразу идет парно. Вот, кстати, получка. Очень многие говорят про получку. Мне кажется, это когда вообще человек говорит слово получка, такое ощущение, что у него на голове появляется норковая шапка, а в руках, знаете, барсетка. И он такой, он чисто решает вопросики. Все, сейчас решим. А, и на свитер сверху у него малиновый пиджак. Обязательно на какой-то свитер или кофта, знаешь, такая с рисунком серая.
1: И когда по телефону говорит, добро.
0: Да, вот это важно, друзья, вот это. Добро. Все, сразу все понятно про человека. Все понятно сразу. Так, ну что, мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать, какие устаревшие слова вы употребляете, не можете от них никак отойти. Может быть, и любите их особой нежной любовью. Пишите нам и не забывайте, что в ближайшее время мы поиграем.
1: У нас впереди игра, называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
4: Роколов. Вместо тысячи слов –
2: Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-392-44-741, 16+.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: «Тыка».
1: А прямо сейчас мы будем играть методом «Тыка» и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Андрей дозвонился из города Санкт-Петербург. Андрей, приветствуем.
3: Добрый вечер.
1: Андрей, мы рады вас слышать, конечно же. И прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Вы готовы?
3: Конечно.
1: Нужно отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь. Если у вас хотя бы три варианта будут...
2: правильными, да.
1: Тогда все, вы забираете наш подарок. На старт, внимание, погнали. Правда, что дельфины всегда спят с одним открытым глазом?
3: Нет.
1: Правда, что бегемот и гиппопотам – это разные животные?
3: Нет.
1: Правда, что в шаре для боулинга 4 дырки?
3: Да.
1: Правда, что в русском языке нет слов с 4 согласными подряд?
3: Да.
1: Правда, что в игре камень, ножницы, бумага, бумага побеждает камень?
3: Да.
1: Ну, отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но все-таки подарим вам одну возможность изменить один ответ.
3: Про бегемота, наверное.
1: Вы все-таки считаете, что бегемот и гиппопотам – это одинаковые животные или разные?
3: Это одинаковые животные.
1: Вы считаете, что бегемот и гиппопотам – это одинаковые животные, не разные?
3: Скорее всего, разные.
1: Так разные или одинаковые? Ну что ж такое?
2: А может быть, все-таки ответ на другой вопрос исправим, а? Уже не будем этих бегемотов, гиппопотамов трогать.
3: Скорее всего, там для боулинга.
2: Для боулинга. Все-таки там не 4 дырки.
3: Все-таки там 5.
1: Давайте 5 считать дырок. Дырки боулинга. Давайте считать. Давайте. Это очень интересная тема. Давайте посчитаемся вместе дырки. Поехали, Андрей, с вас.
2: Вот представим шар для боулинга и представим дырки. Но и с другой стороны, действительно, почему бы не 5?
1: Пихайте пальцы в дырки мысленно.
3: 5 пальцев, 5 дырок.
2: Ну, логично. Ну, сложно, конечно, но с другой стороны, не 4.
1: Не 4. Мы же спросили, правда ли, что в шаре для боулинга 4 дырки.
2: Да.
1: Видите, я, если честно, терпеть не могу боулинг, потому что я какая-то косая. Я постоянно все время куда-то не попадаю, кто-то рядом со мной выигрывает, что-то все время происходит у всех радостно, а я ненавижу проигрывать. Терпеть не могу такие игры, где я не сильная. Вот, поэтому, но даже я примерно помню, что мне кажется, что там 3 дырки. Или все-таки 5.
2: Ну, похоже, что не 4.
1: Подождите, вот я помню, что я пихала 3 пальца. Вот я помню, 3 пальца вот так держишь. Но я пытаюсь... Я бы 3 пальца так запихивала. Но я не 5 запихивала.
2: Ну, это точно боулинг был?
1: Ну, да.
2: Ну, значит...
1: А что это было тогда? Кёрлинг! Кёрлинг с палкой! Там палку между ног вставляешь вот так вот, кёрлинг!
2: Я предлагаю...
1: И начинаешь вот так раскачивать!
2: Сейчас, если я начну вспоминать, что я куда вставлял...
1: А потом в ворота надо попасть! Вот и все, вот и все. Давайте еще поговорим. Ну, ладно, в общем, мы что принимаем? Я ничего не
2: поняла. Мы принимаем, давай, принимаем ответ Андрея по поводу шара для боулинга и количества дырок.
1: Нет.
2: Нет.
1: Принимаем, и тогда мы... слушаем наш вердикт.
2: Искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Вот так вот.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. А я вот думаю, а я правильно говорила? Это же не кёрлинг, наверное. Это этот, как его?
2: Ну, боулинг.
1: Подожди, я говорила, что вот палку-то вот эту. Это что?
2: Гольф.
1: Это не гольф. Это второе, такая, как фигня. Алиса в «Стране чудес» играла фламинго.
2: Да, это было...
1: В общем, все поняли. Да. Вот я имела вот эту...
2: Крикет.
1: Крикет. Ой, все, мне прям легче стало. Фух, а то сейчас меня все исправляли. Так, ну что, давайте поаплодируем Андрею. Андрей, во-первых, у нас получает 3 балла. Мы вытянули его из последних сил.
2: А это означает, что фирменная кружка от Радио ДФМ. Андрей, почти что уже у вас остались мгновения, когда она будет до вас доставлена.
1: И, конечно же, 10 секунд. Вот вы можете использовать в эту секунду, но только после того, как я озвучу правильный ответ. Правда, что дельфины всегда спят с одним открытым глазом, да. Правда, что бегемоты, гиппопотам, это разные животные, нет. Правда, что в шаре для боулинга 4 дырки, нет. Правда, что в русском языке нет слов с 4 согласными подряд, нет. Есть слово сельдь, например. Правда, что в игре камень, ножницы, бумага, бумага побеждает камень. И это действительно так. Еще раз аплодисменты, 10 секунд, теперь можно приветики.
3: Всем солнечных дней, хорошего лета и отличного настроения.
0: Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция до 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: Пани, о пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
19: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
20: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
21: В «Ленте». Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Let's go, друзья! Конечно, может быть, мы и на Эквадоре, но на самом деле попой мы все еще в офисе. Вот, а вы, может быть, уже где-то там дома или на пляж успели забежать, все-таки, если погода позволяет. Ну, и ничто не мешает нам поболтать по теме.
1: Какие? Вот наша тема сегодня.
0: Ведь он уже все, Эквадор, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давай дальше.
1: Что, зачем и почему? Какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе? Пожалуйста, пишите в группе Радио Диф ВКонтакте. Есть прямой номер для сообщений лично нам, 965-115-5-115, любой удобный для вас мессенджер.
0: А знаете, почему летом неохота вот как-то работать? Мне кажется, мозг потеет все-таки.
1: Тот, конечно, тоже, да. Температура
0: через уши,
1: справляется.
0: Знаете, вот попадает и потеет мозг, да. Так, что у нас есть? Люблю слово «давеча», «авторучка» и «электронно-вычислительная машина». А еще, когда мне звонят, частенько отвечаю «на проводе». Вот, кстати, говорят, когда... Это правда, что нельзя говорить «да»? По телефону, что мошенники могут записать это «да», а потом использовать где-нибудь, ну, в каких-нибудь вещах.
1: В теории, конечно, можно.
0: Ну, мне кажется, что все равно не стоит.
1: Да какие бы слова ты там не использовал, мне кажется, они такой психологический подход к тебе найдут, что ты все равно сдашь все пароли, поэтому
0: нет,
1: знакомых номеров лучше не брать.
0: Никто тебе... Знаешь, надо все... Мне много раз звонили, очень много. Ну, слушайте, я живу все-таки среди всех, и понятно, что мне тоже очень много раз звонили. Я снимала... Я все время слышу говор. А я же преподаватель ораторского мастерства, я сразу начинаю продвигать свои услуги. Они очень быстро к этому сразу становятся равнодушны, понимают, что все, их теперь тоже разводят на деньги. И дальше им становится очень интересно со мной общаться. Поэтому первую трубку бросают они, а мне чего, я поболтать могу. У меня время есть, да.
1: Ну, у всех такие таланты, как у тебя.
0: Ну, конечно, ну как вот человек звонит из банка и так сильно, с таким сильным, прям слышно, ну, говором. Ну, конечно, ну нет, ну не то. Так, у меня бабушка называла... Ой, это нельзя такое, что вы, такое неприличное слово. Ляпота. Вот такое.
1: Хорошее, да.
0: Хорошее слово. Правая рука у меня десница. Угу. Пишут нам некоторые, любят говорить. Кстати, я употребляю слово шуфлятка. И многие не знают этого слова. Оказалось, что оно белорусское. Шуфлятка.
1: Это что, я не знаю, что это.
0: Ну, вот у меня так мама говорила, и все... Когда открываешь этот ящик выдвижной.
1: А, в столе который?
0: Да, и вот в моей семье все называли это шуфлятка. И я привыкла, тоже называю шуфлятка. Так, а я свой дачный участок... Так, это про дачный участок мужа. Чего? Отнюдь. Извольте отведать. Ну, это я больше для прикола, конечно, если честно. Так, еще. Ну, кстати, садитесь жрать, пожалуйста. Тоже очень интеллигентно звучит.
1: Это классика. Это
0: и классическая
1: кинематографа.
0: История. Дальше.
1: Игорь часто использует слово «поди». Например, «поди нам зарплата сегодня упадет».
0: А я люблю говорить «подите прочь». «Подите». «Подите». Помните, как это Агудалова в «Жестоком романсе»? «Подите, подите». Вот это все «подите».
1: И к нам еще обращаются как к экспертам вот с вопросом. Йокарный бабай считается устаревшим?
0: Мне кажется, что да.
1: Йокарный бабай.
0: Это что-то
1: да.
0: Бабушки
1: да,
0: наши любили
1: считаем,
0: такое. Да. Фотокарточка. Манекенщица. Не модель, а не, прости господи, девочка с патриарших, а манекенщица. Представляете, что такое манекенщица? Это как будто бы вот это вот... статуя, которая пластмассовая, ну, с титьками, вот эта, которая стоит в витрине.
1: Ну, ее она так называется.
0: Она ожила и ходит. Вот что такое манекенщица для меня. А модель — это все-таки модель. Это немножко другое. Кстати, раньше получается, что модель была на манекенщице. Модель одежды представляла манекенщица. А теперь
1: сейчас
0: у нас...
1: наоборот.
0: Все вообще не пойми как. Так, шофер. Крепче за баранку держись, шофер. Не баранка, водитель, баранка. А шофер за баранку. Доколе? Нету. Потому что булышное ибо. Ибо, ибо. Я еще постоянно говорю, знаете, такую фразу, по ней меня определяют, потому что я ее говорю и вообще не в попад. В любую секунду рандомно я могу это сказать, когда вообще никто не понимает, к чему это. Я говорю, лес прожить. Ой, жизнь прожить, не поле перейти. Вот это моя любимая история. Вот. Почему-то не знаю. Я, как она возникает? Когда надо, вот все-таки немножечко... все молчат. Скучно.
1: Разговор.
0: Как-то подержать. Я говорю, жизнь прожить, не поле перейти. Все сразу как-то да. Ладно, друзья, мы поехали дальше. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
0: Доброе
3: Ростове-на-Дону малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
2: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
5: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
9: Да, поем на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
13: Ну плюс.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Давайте поаплодируем всем, кто у радиоприемника в данный момент. Мы целуем ваши уши, друзья. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: И, конечно же, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе?
0: Покамест. Вот некоторые используют до сих пор. Теперича или топерича, как некоторые говорят тоже. Недавно спросила у дочери, не разбойница ли она часом? Часом. Вот такое вот.
1: И разбойница как-то тоже.
0: И разбойница, да, тоже.
1: Малоупотребимое слово.
0: Шалун. Шалунишка, да. Сетовать, шибко. Шибко страшный ты, например, сегодня. Шарашкина контора, вот это точно. Кузькина мать, Шарашкина контора, они там где-то рядом. Также есть еще у нас мол-мол, это как связка слов. Это слово паразит, кстати, используется. И как-то мама у меня постоянно использовала мол, а я такой, ну, где-то лет 6 мне было, я говорю, а что такое мол? И она мне, давай что-то про корабли говорить, что там где-то с кораблями. Ну, а что она все время эти корабли тогда вспоминает? Понятно. То есть она не поняла, что я имею в виду вот это слово паразит, и думала, что это что-то связанное с, видимо, с какой-то водной историей. Мол. Что за мол?
1: Странно.
0: Непонятно. Так, дальше что еще есть?
1: Когда говорю по телефону, часто использую слово «у аппарата». Угу. Олег пишет такое слово, сейчас я попробую правильно все-таки его прочитать. Оттудобить или оттудобить, то есть выздороветь или очнуться.
0: У нас тут такая оказия вышла. И вообще, откуда эта оказия в моем лексиконе взялась, я фиг его знаю. Значит, регулярно юзаю фразу «скрести по сусекам». Можно еще помести по амбарам. Вот. «Великолепные погоды стоят». Надо говорить еще «нынче». «Нынче великолепные погоды стоят». Также, значит, когда девушка какая-нибудь красивая стоит, могу вполне приколоться и сказать: «Селянка, подь сюда». Также
1: нам кузнецы нужны.
0: Башмаки. На любую обувь могу сказать «башмаки». А сюртуком могу назвать любую куртку. И сразу как-то по-другому звучит, как будто нарядно оделся. Покамест, кстати, сегодня очень популярное слово. Отнюдь. Обескуражено. Да, это обескуражено, это замена слова на «о», начинается на «а», заканчивается. Неприличное слово очень, надо признать, вообще матерное. Вот, но обескуражено. Кстати, очень прикольно смотреть всякие программы, ну, особенно реалити-шоу, и там очень часто люди ругаются матом, и в перевод такой внизу.
1: Да-да-да.
0: Обратили внимание, да, такой внизу перевод приличный. Я как-то не понимала, там иногда квакают или что-то делают. Ну, то есть не запикивают приличным, привычным вот этим «пип», а как-то вот другое что-то вставляют теперь, звуковое какое-то сопровождение. Я не понимала, думаю, что у них там все время как будто скрипит или что это такое. И при этом какие-то слова другие, думаю, а что такие красивые слова люди употребляют, а они не пускают в эфир. И только потом, представляете, до меня дошло, что это оказывается вот оно что, Михалыч. Что еще есть?
1: Мама употребляет слово «черевички», ну, по отношению к какой-то обуви. Ваня перечисляет свои слова «дрожайший» и «милейший».
0: Маленькую сумочку до сих пор называю «редикюль». Редикюль. Красиво, как звучит.
1: Еще, кстати, вот здесь не нравится, написала девушка, мне не нравится, когда муж употребляет старое странное слово «супруга».
0: Ну, вот я, например, кстати, очень много встречала людей, которые просто передергивают от слова «супруг» и «супруга».
1: Ну, да.
0: Прямо не нравится. Я, например, считаю, что это лучшее слово, которое может обозначать семейную пару. Для меня исключительно. Потому что как будто бы люди в упряжи вдвоем, и вот они вместе двигаются тянут. По этой жизни. Тянут, да. Тянут. Жизнь прожить, не поле перейти, друзья, мужа. Все это поняли. И вот хорошо, когда вы в этом поле все-таки с кем-то в паре. В упряжи, в одной. Поэтому супруг-супруга, мне кажется, это как-то... А вот муж и жена... Это, опять же, от мужчина и женщина. Слишком простенько как-то. Вот не обозначает то, что нужно, на мой взгляд. А вот супруг-супруга, они как-то... Не, мне еще нравится «хорошая парочка гуси-гагарочка». Ну, тоже как будто такая устаревшая форма обозначения. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. У нас впереди еще луноход и очень интересное дополнение по поводу сегодняшнего полнолуния.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, последняя информация по поводу сегодняшнего полнолуния. Что нельзя делать в 15-й лунный день, мы уже говорили, а вот что можно и нужно, еще нет. Итак, защищать справедливость. Если видите, что кто-то как-то вот плохо себя ведет или кого-то обижают незаслуженно, вступитесь, это обязательно вам зачтется. В этот период очень хорошо проводить уборку с солью. Вымойте полы подсоленной водой, чтобы смыть энергетическую грязь. Соль действительно вбирает в себя всю негативную энергию, поэтому если вы, например, на порожке рассыпите соль в этот период или как-то, например, будете мыть полы с подсоленной водой, то вот считается, что таким образом вы избавитесь от негатива. Хорошо заниматься творчеством в одиночестве. В этот период сублимируется избыток энергии в искусство. Следить за знаками. Вселенная сегодня дает прямые подсказки о том, где вы свернули не туда. Соблюдайте нейтралитет. Если вдруг идет какой-то спор, например, но вы в нем ничего не понимаете, лучше не ввязывайтесь. Также по поводу исполнения желаний. Сегодня желания часто сбываются, но иногда с подвохом. По принципу бойтесь своих желаний. Энергия дня может искажать намерения, поэтому формулировать запрос нужно с ювелирной точностью. Избегайте двусмысленности. Вообще старайтесь просить не о материальных благах, а о мудрости, защите и всем таком, скажем, нематериальном. Также, что у нас еще, ну, про 16-й лунный день, я думаю, тоже можно рассказать, потому что все-таки он наступает уже в 22.14, и завтрашний день будет связан с 16-м лунным днем. Кстати, самый гармоничный и легкий день в третьей фазе. Можно отдохнуть, расслабиться, будьте спокойны, нельзя впадать в крайность в чем бы то ни было, придерживайтесь золотой середины, усмирите свой характер, если считаете себя человеком неуравновешенным. Оставьте работу на другие, более продуктивные дни. Хорошо, если в этот день у вас выходной, или вы можете вовсе отложить работу и отдохнуть дома. А у DFM завтра день рождения, поэтому мы точно будем здесь отмечать все вместе в эфире этот наш праздник. Так, и все, наверное, на эту секунду. Кстати, завтра тоже для отношений и любви благоприятный день. Можно почувствовать гармонию взаимоотношений между родственниками, друзьями, супругами. Ну, а ссориться вообще нельзя, общение должно быть обязательно мирным.

0: разговор, друзья. Ну и прямо сейчас, конечно, напоминаем тему.
1: Какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе? Вот что вы часто употребляете, что уже давно вышло из моды?
0: У меня муж всегда ресепшен обзывает вахтой, а тех, кто сидит на ресепшене, называет вахтерами. Когда, да, вот работаю на ресепшен. Ну, вахтер, все.
1: Вахтер, говори вахтер, что это ресепшен вот.
0: Да, ужас. Так, что еще? Кумекать. Я, кстати, тоже часто думаю, сейчас я покумекаю. Или, например, надо перетереть какую-нибудь проблемку. Обкумекать, перетереть. Вот. Есть слово, я, вы знаете, считаю, что мы можем его употребить. Посикать. Некоторые так говорят, а почему нет? Приличное слово.
1: Процесс есть, а слова нет, что ли?
0: Да. Дискотека. Вот мы идем не в клуб по денсити, а просто идем на дискотеку. Кофта, контора. Вот место работы до сих пор говорю контора. Пигалица. Вот, кстати, мне очень нравится вот это слово. Профурсетка. То есть, ну, хейтеры, конечно, скажут по-другому. А вообще есть для этого вот поведение слово профурсетка. Типа виляющая попой. Мне кажется, это так как-то переводится. Так, что еще? Буханка хлеба или кирпичик. Вместо черного, обозначения черного хлеба, кирпич.
1: Но он же в виде кирпичика, ну, вроде как.
0: Ну, его так уже не называют. Сейчас говорят просто хлеб. Мама всегда туалет уборной называла. Спрашивала, где уборная. Я, кстати, всегда говорю, где комната для девочек. Потому что, ну, бывает комната для мальчиков, бывает комната для девочек. Можно пойти не туда, не в ту сторону, скажем так. А тут уж сразу обозначение. Потому что и комната для девочек, и комната для мальчиков — это все-таки общая уборная. Но, опять же, могут направить не в ту сторону. А слово «хахаль» старомодное уже или нет? Я его до сих пор употребляю. Хахаль! Ой, боже! Профанация. Вот тоже слово. Полнейшее, надо говорить, профанация. Ежели, доколе и ибо. Чепуху люблю. Вот до сих пор говорю чепуха. Что еще?
1: Телевизор — это ящик, пульт — это трещотка. Ну, кстати, ну ящик, понятно, что ящик. Ну, кстати, он уже не ящик давно. Почему пульт — это трещотка? Ну, видим, какие-то свои ассоциации. И до сих пор говорю на тапке сланцы и вьетнамки. Вот такое сообщение пришло.
0: А моя бабушка своему, получается, правнуку, моему сыну тут, да, написано, поговорит фразу «ты свой ранец взял?»
1: Ранец.
0: Ранец.
1: Портфель.
0: Это же как будто бы, да, а там уже не портфель, там, видимо, этот рюкзак.
1: Да.
0: Ну, вот она его до сих пор называет ранец. Так, подруги смеются, когда я им пишу слово «умора». Говорят, ты так это пишешь, как будто тебе 156 лет. «Итить, колотить».
1: Да, кстати,
0: слово.
1: Вот таких вот нецензурных или близких к этому выражению очень много.
0: Ну, а «итить, колотить», мне кажется, в этом вообще ничего нет.
1: Ну, да. Ну,
0: это не нецензурное слово.
1: Заменяют такими старыми выражениями.
0: Можно,
1: как раз, да.
0: Ну, блин, у нас вообще может заменить все. А это всего лишь хлебом булочное изделие. Так, дальше.
1: А уже пора нам переходить,
0: да,
1: к игре, которая будет совсем скоро. Нам осталось найти участников для «Есть контакта». Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 25, днем до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Вместе с нами кто?
1: Руслан из города Волгоград. Руслан, здравствуйте.
2: Всем привет.
0: Ну что, Руслан, у вас есть возможность выбрать себе напарника. Это или я, или Дмитрий Попов. Выбирайте.
1: С кем будете играть, Руслан?
2: Давайте, Дмитрий Попов.
1: Спасибо, благодарю за доверие.
0: Внимание, поехали.
1: Так, Руслан, первое слово. Это блюдо французское с грибами и сметаной в специальном таком ковшике. Как называется?
2: Жюльен.
1: Да. Второе слово. Начальник большой перед кабинетом сидит за столом письменным и вот записывает все...
2: Секрет.
1: Да. И последнее. Это... Какая такая штука, которая разбрызгивает что-то жидкое, мне так кажется.
2: Опрыскивает?
1: Нет, вот по-другому немножко. Брызгает он. Такая вот маленькая бутылочка, сверху нажимаете, так пык-пык-пык-пык, он брызгает. Пык-пык-пык-пык. Что это такое? От комаров бывает.
2: Если это не опрыскивает, то что это?
1: От комаров. Вот нужно купить от комаров, чтобы они ко мне не приставали. Говорят, от комаров. Не мазь, а другое что-то. Вот такое вот. Я разбрызгиваю.
2: Вы меня ввели в ступор.
1: Ой-ой-ой. Ну давайте сейчас еще раз попробую как-нибудь набросать.
0: Это акация. Я вот вспомнила такое слово, которое идеально сюда подходит. Какая-то акация произошла.
2: Юлечка, помоги, Юлечка, давай.
0: А что ж тут уже помочь-то? Вот. Попик уже все объяснил. Еще
1: мог,
0: иногда,
1: Руслан.
0: Знаете, вот я бы объясняла как, если бы у меня была возможность.
1: Да.
0: Знаете, есть дезодорант под мышками.
1: Угу.
0: Вот есть, когда он его можно мазать.
1: Шариковый ролик.
2: Шариковый.
0: А есть, ну вот, только по-другому.
2: Аэрозоль.
0: По-другому. Как еще? Ну тоже...
2: Ну, как?
1: Там очень много согласных букв подряд.
0: Ну ты вообще усложнил просто. Ну так нельзя.
1: Ну нельзя.
0: В общем, спрей.
1: Спрей, Руслан.
0: Спрей.
1: Спрей.
2: Спрей.
1: Да, ну вот бывает, вылетит слово, да.
0: Мне кажется, если слово улетело, его уже будет очень трудно найти. Но мы, конечно же, по этому поводу страдать не будем. Два слова уверенно отгадались.
1: Руслан, аплодисменты. Да. И, конечно же, поздравления.
2: Ребят,
1: и...
2: я вас обожаю. Вы делаете мне каждый вечер. Я слушаю ваше радио через интернет уже очень много лет. Я сам с города Астрахани. У нас нету вас в FM-диапазоне. Но я слушаю вас через приложение на телефоне довольно-таки долгое время. Огромное вам спасибо. Вы прям красавчики, вы молодцы, я вас обожаю.
0: Руслан, приятно, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Это вам такое ощущение, что у нас не завтра день рождения, а уже сегодня. Мы начали вползать в это праздничное настроение. Спасибо большое. Конечно, кружка ваша.
1: Да, достается обязательно.
0: И 10 секунд на все приветы. Правда, ну, в Астрахани, может, не услышат, да?
1: Да, нам уже были приветы. Давайте кому-нибудь, может быть, родным, друзьям.
2: Мои друзья услышат, потому что они так же, как и я, слушают вас через интернет.
0: Ура!
2: Огромный привет маме, сестре, своим племянникам. Очень большой привет своей жене, которая у меня в Волгограде, и у которой я сейчас нахожусь. И огромный привет всей стране. DFM, люблю вас.
0: И это взаимно. Мы вас тоже очень любим,
2: дай
0: целуем, обнимаем.
2: До свидания.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. Т4Л. Этим летом все точно сложится.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+. Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
21: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Ой, друзья, хотели прочитать несколько интересных фактов, потом подумали, фиг с ними. Такая тема сегодня широкая, половина сообщений даже не успеваем зачитать, потому что их очень-очень много. Вот как звучит сама тема.
1: Какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе?
2: Обожди, ядрит, кудрит, паровое далее, отопление имеется в виду. Друг говорит булка хлеба, тетя говорит песок в чае, имея в виду сахарный. Ну и осторожно, может быть, не для эфира. Да нет, почему же, сисочки, сосисочки. Запамятовал, то есть забыл. Восторг, кстати, часто такое слово уже считают старомодным.
1: Восторг.
2: Мне кажется, хорошее слово. Кайфы, майфы, это сейчас такое современное. А может, оно не современное? Может, тоже что-то из нашего. Вот я, например, зыканско люблю говорить. Зыка.
1: Сдыба еще.
2: Зыка.
1: Сдыба.
2: Да. А в нашей местности часто говорят, чай вставляют как междометие, как пример. Ну, она чай птица большого полета. Но это, скорее всего, диалектизм. Город Павлово на Окей. Вот, и, кстати, я еще такое слово тут вот тоже в такси ехал. Что-то очень засмеялся водитель, когда я ему сказала, простите, а вы не могли бы так быстро ехать, это мне сыкотно. Он сказал, вы знаете, такое ощущение, что прямо что-то вот из детства, детством каким-то вы так сказали еще, это мне извините. И он, когда, знаете, сразу так аккуратно стал ехать, про... а в конце, в финале поездки он сказал, простите, если напугал. Я говорю, не-не, у вас здесь все сухо, не переживайте, там сзади. Дверь, то есть не дверь, а дверь, всегда говорю именно так. Окстись! Вот. Бабушка называла кофту вязанкой, я называю тоже до сих пор. Так, еще что есть. Харчевня, вот мне нравится еще харчевня. И вообще, когда просто прихожу домой и говорю, харчи-то есть какие-нибудь? Харчеваться хочу.
1: Вспомнили слово куртизанка. Давно забыто.
2: Да.
1: Но тоже хорошее.
2: Кстати, многие забыли прекрасное слово «сёрбают». Вот это вот слово, когда вообще забытое, но оно настолько ёмкое, это когда кто-то вот так вот делает, прихлёбывает какой-нибудь суп или что-то со звуком, то это «сёрбает» человек. Вокабуляр. Вокабуляр, да, тоже такая вот есть история. Лепота у нас, знахарка, это про врача, которого нужно домой пригласить. Околесица, хватит нести околесицу. Такое тоже есть. Ну и меня всегда веселит салон автомобиля, когда называют кабина. Вот. Не обессудьте. Вот. Мелкий с недавних пор выражает удивление фразой «Интересно, девки пляшут?» То есть пошли все-таки в молодое поколение наши
1: правильно,
2: прекрасные
1: правильно.
2: Выражения. Вот те, на те, хрен в томате. Но это уже отдельная тема, друзья. Мы сегодня спрашивали слово, а если уж мы будем выражение вспоминать, мне кажется, мы перейдем в следующий час совершенно легко. Есть у вас еще что добавить, Дмитрий?
1: Ну, в принципе, есть. Но давайте вот парочку вкину. Магазин иногда называю гастрономом, и любимый предмет в квартире называю устаревшим словом топчан. Ну, это диванчик такой. Ну и будем подводить итоги уже буквально через полторы минутки. Не проспите финал наш.
2: А вдруг вы что-нибудь у нас выиграете?
0: It's showtime. Pagol. Pagol.

0: Даем наш подарок, а это?
1: Это фирменная кружка, желанная, очень такая красивая, эргономичная кружка от Radio DFM.
0: Ну и, конечно, друзья, мы прямо сейчас напомним тему, которую сегодня 2 часа обсуждали.
1: Какие устаревшие слова есть в вашем лексиконе?
0: У нас главный бухгалтер на работе, калькулятор называет машинкой, типа «посчитай на машинке». Ну, знаете, хорошо, что не на счетах. И то, окей, рюмочная, булочная и гастроном. Доколе, вот это тоже.
1: Да.
0: Сегодня, да, ящик в смысле телевизора. Включи ящик. Вот так вот говорят. Аэропорт называю просто словом порт. Ну, в принципе, многие так называют. Поехали в порт.
1: Или аэргавать тогда уж, если что-то такое устаревшее использовать.
0: У меня бабушка говорит вместо кетчуп кепчук, а папа трико спортивное называет исподнее. Исподнее, даже так шик.
1: Кстати, преисподняя обретает новые смыслы.
0: Ёшкина мышь. То есть вот как-то по-другому. Ёшкин кот, я знаю, а вот ёшкина мышь — это что-то на интересном. Незадача-то какая? Вот слово «покамест» сегодня тоже вспоминают. И дальше «трильяж», «маленько». Вот это все. «Товарищ», «гражданин», «товарищ». Вот такие вот фразы в обращении.
1: Лёшка использует слово «девчата». Девчата, не такой уж устаревший, но такое.
0: Ну, такое. Да, мне кажется, что если мужчина обращается к женщинам, скажем так, 35+, девчата, это хорошо звучит. А если мужчина в возрасте обращается девчата к помоложе, для них это будет звучать типа: «О, опять сейчас дед пристанет». Вот это вот так вот будет выглядеть. Заварка. Ну, заварка — это же такое слово. Нет, оно никаким образом не...
1: А как по-другому-то? Ну, заварка была, есть и будет всегда.
0: Это чайный гриб у нас поменялся на камбучу. А заварка как была, так и осталась. Ее никто не отменил. И же с ними. Вот такое вот еще. Давайте прямо сейчас мы выберем победителя. Победитель у нас есть в Максе. Писал, я не понимаю, это молодой человек или нет, какой-то зверек на аватарке. Да. И вот, например, что ты меня с панталыку сбиваешь? Приросло и стало со мной еще от бабушки. А также отнюдь, доколе, коль ты так решил, ежели, ухайдокался. Вот, обормот, меня мама так называла, а болтус, шалопай, всяких разных людей, которые плохо себя ведут, называют шушера. Вот это все мои родственники подарили мне такой запас слов. Ну, давайте поаплодируем.
1: Судя по обормоту, это все-таки молодой человек.
0: Да, и отдаем подарок сегодня именно ему. Всем остальным желаем классного настроения. Пусть сегодня у вас будет все зыканское.
1: С дыба, и помните, что жизнь прожить
0: не поле перейти. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 25, днем до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
7: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
6: Собираемся, дорогая!
7: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
8: Да-да. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
8: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновитов» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 25, днем до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду. Буду.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
7: Применять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ноти». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет переменная облачность и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Температура воздуха утром плюс 25, днем до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения, Радио ДФМ.
1: С днем рождения, ДФМ. Это Саня СТ, и я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, дорогие и любимые именинники! С вами Сибирь, солистка группы Артик Асти. DFM, дорогие, поздравляем вас с днем рождения! Желаем процветания, море классной энергичной музыки. Спасибо за долгие годы нашей дружбы. Дай бог нам процветания и частых музыкальных встреч. Любим!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday in включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, друзья! Я Диджи Смэш и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это DJ Groove. Мы с командой DFM дружим очень много лет, а вы по-прежнему звучите все борзо и дерзко. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вашим слушателям оставаться в этом крутом танцевальном ритме. Звучать еще ярче и громче, чтобы настроение настоящей танцевальной тусовки не пропадало никогда. С днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.